0: бойцов и дальнейшую помощь побратимскому Старобельску. Республика продолжает участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, направлять гуманитарные грузы и реализовывать совместные проекты. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина станицы Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие открыл парад команд, спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Прошли показательные выступления борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов, волейболистов. Вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия» и районной администрации тренерам, преподавателям и спортсменам. Эстафету проведения фестиваля передали Абазинскому району. Напомним, спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» уже второй год проходит в Карачаево-Черкесии в рамках проекта «Единой России», «Детский спорт» и всероссийского спортивного марафона «Сила России».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Это как его? Волюнтаризм.
1: В моем доме не выражаться.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 9 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 26, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем 20-23, небольшой дождь, туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 18, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.

0: 102.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 9 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 26, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем 20-23, небольшой дождь, туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 18, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ о традиционной пище кубанских казаков. Казаки – народ суровый и серьезный, готовить пищу им было некогда, особенно в периоды военных действий. Поэтому высушенные простые лепешки, которые казак, прискакав на пару минут домой, даже не слезая с лошади, снимал со специального гвоздика в сенях, долго оставались самым популярным блюдом на Кубани. Во время походов основу рациона составляли сухари, крупы, мука, сушеная рыба, тарань и пресная вода. Однако время шло, войны утихали, казаки обзаводились женами, семьями, хозяйством. Кубанская хозяюшка вовсю старалась угодить своему хозяину. Наваристый душистый борщ, тонкие хрустящие блинчики, сочный шашлык. Кубанская кухня – это яркий пример смешения кулинарных традиций русских, украинцев и соседей горцев. Самые вкусные и простые блюда из всех национальных кухонь ложились в основу кубанского обеда. Кроме того, казаки очень религиозны и около 200 дней в году соблюдали пост. Отсюда и такое разнообразие постных блюд в кубанской кухне. Свежие овощи и большое количество зелени – вот визитная карточка кубанской кухни. Овощи часто подают целыми или порезанными крупными кусками. Редис, редька, огурцы, помидоры, баклажаны, фасоль, капуста – неотъемлемые элементы кубанской трапезы. Зелень используется не только в качестве приправы, ее подают как самостоятельное блюдо. Это может быть укроп, петрушка, кинза, базилик, салат, эстрагон, зеленый лук, в зависимости от сезона. Закуски готовят из сырых, отварных, маринованных или соленых овощей. Коронное блюдо кубанского стола – борщ. Он пришел в кубанскую кухню из Украины. Первоначально борщом называли похлебку из борщевика. Это растение семейства зонтичных с острыми пористыми листьями. А затем первое блюдо из свеклы, капусты и помидоров. Однако эти компоненты не являются единственными в борще. Каждая хозяйка варит борщ по-своему, добавляя в него мясо, сало, чеснок и еще массу всевозможных продуктов. У каждой хозяйки борщ был неповторимым. Даже у матери и дочери они были не похожи друг на друга. Блюдо это стало настолько популярным на Кубани, что его стали кушать чуть ли не 2-3 раза в день. Отсюда и пошло слово «переборщить», то есть «перейти меру». Готовят борщи в течение всего года. Зимой в основном варят борщи, которые употребляют горячими, а летом предпочтение отдается холодному борщу. Борщ – красивое блюдо. Он имеет, как правило, яркий красноватый цвет. Вкус его кисло-сладкий, что достигается за счет использования лимонного сока, уксуса, кислого свекольного кваса или чуточки сахара. К борщам обычно подают сметану, ватрушки с творогом, пампушки с чесноком, пирожки с мясом. К первым блюдам кубанской кухни относят и шулюм, уху, зеленый борщ и наваристые супы из потрохов, а также суп с галушками. Важную роль играли мучные изделия. Первым делом на стол выставляли поляница – хлеб, который в повседневной жизни был обычной едой, а в дни праздников и торжеств – символом хлебосольства, гостеприимства и прочности семьи. Для каждого торжества выпекали свой каравай, который, соответственно, и оформлялся. Затем хозяйка подавала пирожки, кулебяки с разными начинками, ягодами, фруктами, мясом, рыбой или тыквой. Праздничным пирогом считался мясной, многоярусный курник. На масляной неделе пекли разнообразные блины. Они никогда не надоедают, ведь есть тысячи начинок для блинов. Печень, рис, творог, икра, чернослив. Блинчики могут быть сладкими, постными, из гречневой или кукурузной муки. Любили казаки и мясо, но об этом я расскажу уже в следующем выпуске нашей программы «Моя республика».
ждите на КЧРФМ. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Усть-Джигуте, 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Во вторник, 9 июня, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выступит с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, СВО, образование, культура, демография, занятость населения, инфраструктура и еще ряд важных тем. Руководитель региона подведет итоги работы за прошедший год и обозначит ключевые направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Прямая трансляция послания будет проходить в аккаунте правительства Карачаево-Черкесской Республики, в Одноклассниках и ВКонтакте и на телеканале «Архыз-24». Начало 9 июня в полдень. Глава Карачаево-Черкесии провел совещание с членами правительства и администрации главы и правительства республики по вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семьи, а также оказания помощи бойцам на передовой. Обсудили текущие меры и наметили пути усиления поддержки, чтобы каждый защитник и каждая семья наших героев ощущали реальную помощь государства и общества. На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и их родных, от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Особое внимание уделяют адресной работе с семьями военнослужащих, решению бытовых вопросов, оказанию социальной поддержки. Отдельно рассмотрели вопросы гуманитарной помощи и обеспечения потребностей наших бойцов и дальнейшую помощь по Побратимскому Старобельску. Республика продолжает участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, направлять гуманитарные грузы и реализовывать совместные проекты. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина станицы Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие открыл парад команд спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Прошли показательные выступления борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов, волейболистов. Вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия», районной администрации, тренерам, преподавателям и спортсменам. Эстафету проведения фестиваля передали Абазинскому району. Напомним, спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» уже второй год проходит в Карачаево-Черкесии в рамках проекта «Единой России», «Детский спорт» и всероссийского спортивного марафона «Сила России».
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 105.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: чуть оступишься, и можно упасть.
1: В Архизе 8 утра.
2: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Во вторник, 9 июня, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступит с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, СВО, образование, культура, демография, занятость населения, инфраструктура и еще ряд важных тем. Руководитель региона подведет итоги работы за прошедший год и обозначит ключевые направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу. Прямая трансляция послания будет проходить в аккаунте правительства Карачаево-Черкесской Республики, в Одноклассниках и ВКонтакте и на телеканале «Архиз-24». Начало 9 июня в полдень. Глава Карачаева-Черкесии провел совещание с членами правительства и администрации главы и правительства республики по вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей, а также оказания помощи бойцам на передовой. Обсудили текущие меры и наметили пути усиления поддержки, чтобы каждый защитник и каждая семья наших героев ощущали реальную помощь государства и общества. На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и их родных, от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Особое внимание уделяют адресной работе с семьями военнослужащих, решению бытовых вопросов, оказанию социальной поддержки. Отдельно рассмотрели вопросы гуманитарной помощи и обеспечения потребностей наших бойцов и дальнейшую помощь побратимскому Старобельску. Республика продолжает участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, направлять гуманитарные грузы и реализовывать совместные проекты. В физкультурно-оздоровительном комплексе имени Алюшина станицы Зеленчукской состоялся очередной этап спортивно-патриотического фестиваля «Выбирай спорт». Мероприятие открыл парад команд, спортсменов районных спортивных школ, руководителей и тренеров, которым удалось воспитать победителей и призеров региональных, всероссийских и международных соревнований. Прошли показательные выступления борцов, футболистов, каратистов, боксеров, гимнасток, легкоатлетов, волейболистов. Вручены благодарственные письма от партии «Единая Россия», районной администрации, тренерам, преподавателям и спортсменам. Эстафету проведения фестиваля передали Абазинскому району. Напомним, спортивно-патриотический фестиваль «Выбирай спорт» уже второй год проходит в Карачаево-Черкесии в рамках проекта «Единой России», «Детский спорт» и всероссийского спортивного марафона «Сила России». Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Ставки 5.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, во вторник, 9 июня, в Черкесске в ночные часы плюс 14, днем до плюс 26, малооблачно. В Карачаевске ночью плюс 12, днем 20-23, небольшой дождь, туман. В Домбае ночью плюс 7, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 18, облачно, ожидается дождь, гроза. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание с членами правительства и администрации главы правительства республики. Основная тема – поддержка участников специальной военной операции, их семей, а также оказание помощи нашим бойцам на передовой. Обсудили текущие меры и наметили пути усиления поддержки, чтобы каждый защитник и каждая семья наших

0: героев ощущали реальную помощь государства и общества. На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и их родных. От финансовой помощи до медицинского, психологического, правового сопровождения. Особое внимание уделяется адресной работе с семьями военнослужащих, решению бытовых вопросов, оказанию необходимой социальной поддержки. Отдельно рассмотрели вопросы гуманитарной помощи для обеспечения потребностей наших бойцов. Как подчеркнул Тимрезов, мужество, стойкость и преданность долгу, которые ежедневно проявляют участники СВО, заслуживают самого глубокого уважения и, безусловно, всесторонней поддержки. Также обсудили дальнейшую помощь побратимскому Старобельску. Карачаево-Черкесия продолжает участвовать в восстановлении социальной инфраструктуры, направлять гуманитарные грузы и реализовывать совместные проекты. Наша задача была и остается неизменной – поддерживать наших героев и их родных, помогать фронту и делать все необходимое для людей, которые сегодня защищают интересы страны и приближают нашу общую победу, подчеркнул Рашид Тимрезов. В селе Дружба Прикубанского района состоялась погрузка очередного гуманитарного груза, организованная благотворительной организацией «ЗОВ Родины». За сухими цифрами и коробками стоят десятки неравнодушных людей, объединившихся ради одной цели – поддержать наших защитников. К сбору помощи присоединились жители разных районов Карачаева-Черкесии. Кто-то привозил продукты и необходимые вещи, кто-то помогал финансово, кто-то приехал на погрузку. Каждый внес свою частичку тепла и заботы в общее дело. Общий вес отправленного гуманитарного груза составил 3 тонны. Работа по оказанию помощи военнослужащим и их близким ведется в рамках единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Республиканская кадровая программа для участников и ветеранов СВО, инициированная главой региона Рашидом Тимрезовым по поручению президента России, продолжает подтверждать свою эффективность. Один из выпускников программы «Герои Карачаева-Черкесии», ветеран спецоперации Руслан Кругляков, назначен руководителем одного из ведущих подразделений ООО «Газпром Межрегионгаз Черкесск». Руслан Кругляков был призван на военную службу в сентябре 2022 года. В составе 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Горной» выполнял боевые задачи в Херсонской области и на Запорожском направлении. За проявленные мужество и храбрость награжден медалью Суворова. После возвращения к гражданской жизни стал участником программы «Герои Карачаева-Черкесии». Прошел обучение и сегодня применяет полученные знания на руководящей должности. Напомним, первый поток программы «Герои Карачаева-Черкесии» завершили 9 ветеранов специальной военной операции. Уже 3 из них получили новые должности и трудоустроены. Остальным участникам также помогут с дальнейшим трудоустройством и профессиональной реализацией. Накануне республиканский парламент утвердил снижение квалификационных требований к стажу при приеме на госслужбу участников специальной военной операции. Соответствующие изменения внесены в статью 11 регионального закона о государственной гражданской службе Карачаево-Черкесской республики. Сейчас в регионе при поступлении на госслужбу на должности, относящиеся к высшей и главной группе, необходимо иметь соответствующий стаж не менее 4 и 2 лет соответственно. Эти требования к стажу для кандидатов из числа участников спецоперации сократили вдвое – до 2 лет и 1 года соответственно по высшей и главной группе должностей. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.
1: Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкес, осетин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Черкесске 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане начались строительные работы на участке 10 гектаров, предназначенном для возведения жилых домов для переселения пострадавших от прорыва плотины жителей поселка Мамедкала Дербентского района. Об этом сообщил глава республики Федор Щукин. Пострадавшие семьи получат по наделу земли 10 соток и новые дома по 100 квадратных метров. Семьи, которые не захотят оставаться в поселке, смогут получить компенсационные выплаты за поврежденные дом из расчета 81 тысяча рублей на квадратный метр. Ингушетия. В горном Джейрасском районе Ингушетии ведется масштабная реставрация объектов культурного наследия за счет внебюджетных источников. Основной акцент сделан на восстановление башенных комплексов, которые формируют исторический облик территории и туристический потенциал региона. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда «Сафмар». В работу включены 500 объектов – боевые и жилые башни, жилые дворы, элементы традиционной застройки. На сегодня В сегодняшний день завершены работы на 200 башнях. Еще несколько десятков объектов находятся на финальной стадии реставрации. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии дали старт военно-патриотической игре «Зорница-2.0». Соревнования, рассчитанные на 3 дня, проходят на специальном полигоне в Чирекском районе. За переходящий кубок борются 18 школьных и студенческих команд со всей республики. Программа включает силовые испытания, теоретические тесты и тактические военизированные эстафеты, а также концерт военного оркестра, выставку оружия, мастер-классы по оказанию первой помощи. Карачаево-Черкесия. В отеле Карачаево-Черкесия поступят электромобили «Москвич», которыми смогут пользоваться туристы на основе каршеринга. Соглашение об этом подписано на площадке Петербургского международного экономического форума главой региона Рашидом Тимрезовым и директором автозавода «Москвич» Еленой Фроловой. Помимо запуска электрокаршеринга для туристов в Карачаево-Черкесии будет развернута опытная сборка автоматизированных управляемых транспортных средств для самостоятельного перевозки сырья, палеты готовой продукции на заводах, в логистических центрах и на складах. Северная Осетия. До 2030 года в Северной Осетии планируют газифицировать еще 18 населенных пунктов в Алагирском и Яравском районах, а также альпинистскую базу Коме-Арт и модернизировать 3 газораспределительные станции. Также предусмотрено строительство газопровода-связки для повышения надежности газоснабжения в пригородном районе. За последние годы в республике проделана большая работа. Проложены сети до всесезонного курорта Мамесон, межпоселковый газопровод, который позволил газифицировать 9 населенных пунктов Алагирского района. По программе социальной догазификации от жителей республики принято около 4000 заявок. Пуск голубого топлива произведен почти в 3000 домов. Ставропольский край. В Минводэкспо с 9 по 11 июня пройдет 8-я международная выставка технологий выращивания, хранения и сбыта плодово-ягодной продукции про яблоко 2026. Мероприятие объединит представителей власти, отраслевых союзов, научного сообщества и ритейла, а также крупнейших производителей и переработчиков фруктов и ягод. Ключевым событием деловой программы станет Всероссийское совещание по развитию отечественного садоводства и питомниководства «Сады России-2026». Чечня. Этап Кубка России по парапланеризму в дисциплине «Параплан. Точность приземления» пройдет в окрестностях села Ведучи и Тумкалинского района Чечни. Кубок России по парапланеризму является одним из главных национальных соревнований в этом виде спорта и ежегодно собирает сильнейших пилотов страны. В разные годы этапы турнира проходили в Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и других субъектах России, обладающих подходящими горными и климатическими условиями. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

можно простить врагу. Как не перейти черту?

0: 104.5. ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижай сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: и 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 10:00.
1: Доброе прекрасное утро, дорогие друзья! На Качера ФМ час приветов, поздравлений и музыкальных заявок. Завтрак ФМ в студии с вами я, меня зовут Белла. Сегодня 9 июня, вторник. Как ваше настроение? Я желаю вам доброго утра и приглашаю в наш чат. Ищите нас в соцсетях, а точнее во ВКонтакте, называется наша страничка Качер ФМ, так же как и радио. Собственно, нас найти очень тяжело. У нас тут жарко в студии, в прямом и в переносном смысле. На сегодня 25 градусов обещают синоптики. Даже не верится, что лето наступило, наконец, и холода позади. Ну что ж, давайте начинать, перейдем к музыке. Поднимем немного мужчинам настроение с утра. Фати Царикаева, лучший из мужчин.

Завтрак ФМ продолжается, и у нас есть сообщение. Здравствуйте, радио КЧР ФМ. Здравствуйте. Поздравляем нашу бабушку Надежду Ивановну Терещенко с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, радоваться каждому дню в кругу родных и близких и долгих-долгих лет жизни. Поздравления от всех родных подписано. Я присоединяюсь к такому красивому поздравлению. Надежда Ивановна, с днем рождения вас, всего самого-самого наилучшего. И для вас музыкальная открытка от нас, конечно же.

Кучер.фм она называется. Подписаться, писать нам, лайкать публикации и быть на одной волне с нами. Это «Волна 104.5». А Стас Михайлов продолжит нашу программу.

Вы слушаете «Завтрак ФМ» на КЧРФМ. И что мы делаем в нашей программе? Я с удовольствием читаю ваши сообщения в прямом эфире на всю Карачаево-Черкесию, который вы нам отправляете. На часах 10:40 еще успеете поздравить своих близких. Ну а сейчас слово Мурату Гачьяеву.

Ну что, друзья, будем с вами прощаться. Я желаю вам яркого дня, отличного настроения. Удаляюсь под лезгинку. До новых встреч на радиоволнах.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах. Адресная работа с семьями. Единовременная выплата при заключении контракта до 2 миллионов 300 тысяч рублей. Выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: 102.5.
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
2: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 200. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». День и ночь на страже. В Карачаево-Черкесии чествовали защитников рубежей Отечества. В труде рождаются герои. Наградили лучших предпринимателей малого и среднего бизнеса региона. Выжил, чтобы снова встать в строй. Две войны Мурата Жирова. Чувство Родины не зависит от количества наград и титулов. В Карачаево-Черкесии побывали легенды мирового спорта. Путь длиною в 5 лет. Итоги развития нацпрограммы по развитию спорта и проекта «Детский спорт». Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Домбае полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. От Зеленчукского района очередной гуманитарный груз передали 34-й гвардейской мотострелковой бригаде. Глава районной администрации Марина Брыкина доставила груз, в который вошли предметы первой необходимости для быта и специализированное оборудование. Нашим землякам были переданы переносные печи, сделанные жителем станицы Кордоникской, Игорем Грицишным, и запас питьевой воды. Кроме того, была собрана партия бытовой химии и средств личной гигиены, которые крайне востребованы в повседневной службе. Поддержка наших бойцов на передовой ведется в рамках работы Единого республиканского штаба помощи военнослужащим и членам их семей при главе Карачаево-Черкесии Рашиде Тимрезове. В Карачаево-Черкесии наградили социальных работников, которые отметили свой профессиональный праздник. Специалистов социальных служб со всех районов и городов Карачаево-Черкесии поздравил заместитель председателя правительства Джанибек Суюнов. Он отметил, что благодаря труду социальных работников тысячи жителей республики получают необходимую помощь, внимание и заботу. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарности Министерства труда и соцзащиты России, правительства и парламента Карачаево-Черкесской республики. Грамотами были отмечены победители и призеры регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Было отмечено, что профессия социального работника требует чуткости и искреннего желания помогать людям. Именно социальные работники ежедневно оказывают поддержку пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам СВО, семьям с детьми и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Продолжается подготовка участников к чемпионату по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Обилимпикс-2026». Финал пройдет с 26 июня по 1 июля на площадке Международного выставочного центра «Казань-Экспо» в Республике Татарстан. В этом году заявлено 21 компетенция, а общее количество участников со всей страны превысит 800 человек. Карачаево-Черкесию на соревнованиях представят 12 ветеранов СВО, находящихся на сопровождении филиала Государственного фонда «Защитники Отечества по Республике». Наши земляки выступят в 8 компетенциях. Сейчас они проходят подготовку и совершенствуют профессиональные навыки. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8-918-712-0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM. Это КЧР ФМ. Я Анна Гончарова. Приветствую всех и каждого. Добро пожаловать в очередной выпуск радиопередачи из нашего совместного цикла передач с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Еженедельно мы встречаемся в этой радиостудии, чтобы обсуждать актуальные темы в сфере безопасности дорожного движения. Поднимаем актуальнейшие темы. У нас сегодня, знаете, такая приятная тема. Я надеюсь, что она будет еще и полезной. Мы будем говорить о начале летнего сезона автомобильных путешествий. Друзья, действительно, лето наступило, каникулы, отпуска, впереди долгожданный отдых, и многие выбирают автомобильные путешествия непосредственно. С авиационным транспортом есть ограничения, железнодорожный транспорт, может быть, не всем подходит, а вот путешествовать на автомобиле, это и приятно, и удобно, можно делать остановки где угодно и насколько угодно, но на самом деле такой хороший и давно зарекомендовавший себя способ отдыхать. Но для того, чтобы автопутешествие было действительно приятным, нужно приложить некоторые усилия. Мы сегодня напомним об основных моментах, которые нужно учесть, отправляясь в автомобильное путешествие, и очень надеемся, что наши практические рекомендации будут вам полезны. Итак, друзья, сегодня беседуем со старшим государственным инспектором отдела аналитики и пропаганды и безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике Зауром Капушевым. Здравствуйте, Заур.
1: Добрый день, Анна.
0: Добро пожаловать в нашу студию. Ну, тема действительно приятная. Вот посмотрела цифры, автомобильный туризм растет в последние годы такими семимильными шагами, ежегодно по плюс 6-9%. В этом году наверняка будет тоже рост, люди понимают, да, насколько удобно путешествовать на автомобиле. Ну и здесь, конечно же, важно напомнить о том, что не всегда это только приятно. К сожалению, бывают и казусы, которые происходят в дороге. Заур, вам слово.
1: Еще раз всех приветствую. Да, сейчас у нас начался сезон отпусков. Значит, сезон летних каникул у детишек, которые целых 3 месяца будут у нас отдыхать от школы, скажем, грубо говоря. Ну и, соответственно, часто у нас возникают ситуации, когда родители перевозят своих детей именно на автомобиле, либо куда-то проезжают, едут куда-то в отпуск, либо же на отдых тот же, на море, или же возьмем нашу Карачаево-Черкесскую Республику, непосредственно наши туристы, которые приезжают к нам в горы отдыхать. Все мы знаем, что у нас сезонные курорты и направление Архыза, направление поселка Домбай. Вот. И, соответственно, возникают и определенные, могут возникать определенные сложности при управлении транспортом, вот особенно в жару. Но эти переезды, они в любом случае, это серьезная нагрузка как для водителя, так и для транспортного средства. И лучшая профилактика даже на транспортных происшествиях на пути следования, это тщательная подготовка путешествия. И, конечно же, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и максимально быть сконцентрированным при управлении транспортом. Вот. Но прежде чем выехать в дорогу, в обязательном порядке, конечно, любой водитель, это входит в его обязанности, должен, значит, проверить техническое состояние своего автомобиля. Вот. Потому как, опять же, не забываем, что дальние поездки у нас начинаются с тщательной... Начинаются... Потому как все мы понимаем, что это жара, как правило, высокие скорости, зачастую, если мы берем федеральные автодороги, ну и пробки на популярных курортных направлениях, в том числе и у нас, это все может быть. Ну и, соответственно, автомобиль где-то может перегреться, где-то может возникнуть ситуация, что необходимо в курортных направлениях, в том числе и у нас, это все может быть. Ну и, соответственно, автомобиль где-то может перегреться, где-то может возникнуть ситуация, что необходимо, где-то может возникнуть ситуация, что необходимо будет, что необходимо обдумывать заранее и прежде всего проверять техническое состояние своего транспорта. И, конечно, если мы перевозим детей своих несовершеннолетних, то перевозить их необходимо в установленном порядке, использовать специальное удерживающее устройство, использовать детское кресло. Если ребенок у вас уже взрослый, то пристегиваем его обычными штатными ремнями безопасности. И при этом обращать внимание на свое состояние физическое, Вот,
0: вот и, кстати, усталость, да, в дороге, усталость, да, тоже такой очень фактор.
1: Ну и, конечно, следить за тем, в каком состоянии находятся пассажиры и, в частности, дети, чтобы дети не получилось так, что ребенок получит...
0: Тепловой удар, вот тот самый, да, в машине. Хорошо, давайте подробнее все аспекты разберем. Давайте начнем с технического состояния, ведь все-таки автомобиль надо проверять до того, как отправляешься в дорогу, и любой уважающий себя водитель, конечно, должен уделить этому моменту особое внимание. Вроде поездки по городу, да, недалеко за город, это обычное явление, и, ну, вроде бы техническое состояние периодически человек проверяет. Но если дорога, например, дальняя, то здесь надо обратить внимание на все узлы и агрегаты. На что особо обратить внимание в преддверии вот такого автомобильного путешествия летом?
1: Ну, обязательно проверяем работу двигателя на всех режимах, исправность тормозной системы, естественно, электрики, вот, система охлаждения, уровень технических жидкостей, состояние резины и давление в шинах. Обязательно смотрим на состояние резины, и, естественно же, комплект шин должен соответствовать сезонности. Если у вас, не дай бог, еще вы не сменили зимний комплект шин на летний, к сожалению, такие случаи у нас тоже бывают. При ДТП, в особенности, мы замечаем такие ситуации, чтобы обязательно поменяли резину свою под сезонность, чтобы потом не возникало проблем. Потому как все мы понимаем, что сцепление с дорогой у зимнего комплекта шин при жаркой погоде
0: совсем другое.
1: Совсем другое, да. Перед выездом необходимо убедиться обязательно в исправности тормозной системы, рулевого управления, состояния шин, чтобы давление в них было соответствующее, и обязательно, чтобы у вас работали все световые приборы. Напоминаю, что и в светлое время суток всегда, в любом случае, все световые огни у вас должны быть включены для того, чтобы
0: обозначить себя, да, на дороге.
1: То, чтобы обозначиться, что водитель, который будет ехать в встречном направлении, допустим, чтобы он вас видел. Вот, значит, дальше. Особое внимание нужно уделить уровню технической жидкости. Это моторное масло, тормозная жидкость и охлаждающая жидкость, чтобы это все у вас было в наличии, и, соответственно, чтобы у вас в запасе тоже это все хранилось с собой, потому как в дороге может быть всякое, и, не дай бог, это какое-то переохлаждение, и необходимо будет вам, естественно, где-то
0: доливать.
1: Угу. Соответственно, надо, чтобы это у вас все было с собой. Непосредственно перед поездкой самой надо позаботиться о наличии в бачке омывателя, потому как та же самая мошкара, которая может мешать, возможно, пойдет дождь, ну, все может быть, поэтому, конечно, в бачке омывателя у вас всегда должна быть вода, такой тоже совет. Если вы пользуетесь кондиционером перед дорогой, следует его, конечно, обязательно заправить и поменять фильтр, чтобы он работал исправно. Вот. Необходимо предусмотреть возникновение, ну, всяких всевозможных нештатных ситуаций. С собой нужно всегда, опять же, иметь эти рабочие инструменты, скажем, для мелкого авторемонта. То же самое запасное колесо, которое у вас должно быть обязательно, домкрат, ключ, насос и набор для самостоятельного ремонта шин. Те же самые лампочки запасные, потому как, условно скажем, будете ехать темное время суток, и, возможно, у вас где-то перегорит лампочка, чтобы вы, да даже если светлое время суток, у вас, естественно, световые огни те же самые должны гореть, и у вас это все должно быть в наличии, чтобы вы в случае форс-мажора могли это все поменять. Ну и, конечно, буксировочный трос, потому что бывают разные ситуации. Вот, и он тоже должен быть у вас при себе. Вот.
0: Провода для прикуривания аккумулятора. Тоже, кстати, да. Вот сейчас в последние дождливые дни очень часто пользовались ими автомобилисты даже в городской черте. Они пригождались. По-моему, всегда, да, есть такая вероятность, что они тоже пригодятся. Ну и давайте вспомним, что желательно наличие аптечки, да, это вот обычный, да, базовый минимум.
1: И обязательно световозвращающий или этот жилет должен быть при себе, если вы уходите с автомобиля. На федеральной автодороге вам необходимо где-то выйти, вам или больше вашим пассажирам обязательно должны использовать этот световозвращающий жилет, чтобы он был у вас, то есть на каждого значит, пассажира и водителя должно быть по жилету.
0: То есть, получается, если вдруг остановка, поломка или, не дай бог, авария, чтобы, выходя на темную трассу, человек был обозначен. Это тоже, опять же, безопасность. Ну и знаете, вот в свете последних нескольких лет, когда бывает, что навигационные системы не срабатывают, да, вот хорошая такая практическая рекомендация, я думаю, у многих уже есть навигаторы, да, в автомобилях, в мобильных устройствах с указанием дороги легче, проще очень ездить, но не всегда и не везде в связи с техническими моментами, где-то глушат связь. Бумажные карты автомобильных дорог возвращаются в обиход. Кстати, сейчас в последнее время на них есть спрос, он растет, есть и на маркетплейсах, и в магазинах. Если вдруг совершенно незнакомую какой-то местности далеко отправляетесь, ну, приобретите, может быть, вам тоже понадобится. Ну и такой хороший еще совет, друзья. Документы всегда должны быть в порядке. Заур, что должно быть в автомобиле из документов, когда человек отправляется в путешествие?
1: Ну, обязательно водительское удостоверение при себе, которое дает вам право управлять транспортом. Также, значит, свидетельство о регистрации транспортного средства, которым вы управляете, страхового полиса ОСАГО, но он может быть и в электронном виде, но в любом случае он у вас, конечно, должен быть, так как вы им управляете, и должны быть застрахованы. Вот. Ну и, соответственно...
0: Все с нормальными сроками годности.
1: Да, чтобы не было ничего из этого всего просрочено.
0: Да, друзья, обязательно проверяйте сроки действия тех или иных документов. Часто страховка бывает подводит, поэтому все документы должны быть в порядке, если вы отправляетесь в дальнее путешествие. Вот по тренировочке хотелось бы сказать, да, часто бывает, что отправляясь в южные, теплые регионы, в дальние поездки, водители стараются, ну, как-то так вот от жары защититься. Что можно сказать по вот этому моменту?
1: Ну, да, есть разные, конечно, у нас водители, и наши местные жители, и порой бывает, что и наши граждане, которые приезжают к нам отдыхать, наши туристы, тоже есть случаи, когда управляют транспортом, на котором, на стеклах которого, передних, боковых стеклах которого нанесено пленочное покрытие, которое не соответствует ГОСТу. Напоминаю, что на передних, боковых стеклах и на лобовом стекле, значит, эта пропускаемость должна составлять не менее 70%. Есть такие, скажем, хитрецы даже, наверное, которые занимаются вот этой тонировкой, которым там минимально вот то, что можно, они устанавливают на этот, на стекла, и, соответственно, думают, что это где-то пронесет их, и ничего подобного. Сотрудник госавтоинспекции, естественно же, если они видят ситуацию, когда, ну, это воочию видно, особенно если берем светлое время суток, что действительно нанесено пленочное покрытие, которое не соответствует ГОСТу. Если будет такая необходимость, если будет такое подозрение в этом, то инспектор вас остановит, конечно же, и в соответствующем порядке потом будет след за мер, и, соответственно, если будет установлено, что ГОСТу не подходит ваша светопропускаемость ваших стекол передних либо боковых, переднего лобового либо передних боковых стекол, то, естественно, будет составляться административный материал соответствующий, и будет вынесено требование о прекращении противоправных действий. Напоминаю, что если человек это требование не выполняет, и в дальнейшем он повторно, значит, на этом же транспортном средстве его останавливает сотрудник госавтоинспекции, выявляет то же самое правонарушение, то человек уже будет привлекаться по статье 19.3 КУАП Российской Федерации к ответственности к административной, а там уже, напоминаю, что предусматривается, значит, в том числе административный арест. Вот, и пытаться...
0: За повторное управление тонированным автомобилем.
1: Это надеяться, что вас где-то пронесет, и тонировка это прям вот вас спасет, но извините.
0: Но многие говорят, вот я отправляюсь в путешествие, что вот жарко будет, я вот так защищаюсь, да?
1: Да, ну,
0: то есть, ну, получается,
1: не советую.
0: Да, это не потому, что госавтоинспектор не хочет, чтобы вы ездили на модном автомобиле и привлекали к себе внимание противоположного пола. Здесь требования безопасности. Друзья, водители встречных автомобилей должны обязательно видеть, понимать, что делает водитель, да, в какую сторону поворачивает, как реагирует и так далее. Ну, еще, друзья, несколько таких полезных рекомендаций. Батарейка на блоке сигнализации на брелочке. Ее тоже можно заменить. Про трос мы уже говорили. Ну и, наверное, знаете, еще такая практическая рекомендация. Перчатки и вода. Да, вот да, вода, она всегда в дороге нужна. Перчатки на случай ремонта тоже полезная вещь. Автобагажник на крышу. Вот, кстати, еще об этом. Да? То есть, отправляясь в путешествие, многие набирают много вещей, везут какие-то гостинцы родным, близким, знакомым. Еще вот такая хорошая, полезная рекомендация. Сейчас, кстати, такие гаджеты сдают даже в аренду. Не знаю, в Черкесске есть или нет, но в других регионах и городах есть такая опция. Можно взять автобагажник на крышу в аренду. Поэтому пользуйтесь. Хорошо, давайте дальше. По маршруту. Как правило, водитель составляет маршрут. Кто-то ездит по накатанной дороге, если это уже не первое путешествие. Что надо учесть, продумывая маршрут?
1: Ну, вот я вернусь к тому, что необходимо помнить, что и правила дорожного движения, а именно пункт 2.7 ПДД Российской Федерации запрещает водителю управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии. То есть ситуация, когда он ставит под угрозу безопасность дорожного движения, получается, он подвергает опасности как себя, так и других участников дорожного движения. Вот. И, соответственно, если вы в таком состоянии, то вы не можете управлять транспортом. Ну и также не можете передавать управление лицу, которое находится в таком же состоянии.
0: То есть состояние утомления, сонливость или...
1: Ну, сон. Лучше где-то переждать, угу, в установленном месте для этого остановиться, где-то поспать, вздремнуть и спокойненько уже придя в себя и в нормальном состоянии, в неутомленном состоянии, в несонном, уже сесть и дальше ехать, управлять транспортом. Если есть человек, который может управлять вашим транспортом, в тот же самый страховой полис ОСАГО он вписан, и все у него с документами в порядке, есть водительское удостоверение,
0: можно меняться.
1: То можно, конечно, меняться. Опять же, нужно внимательно смотреть, сможет ли он действительно, может быть, он в таком же плюс-минус состоянии, как вы. Поэтому лучше не рисковать, конечно. Опять же, законодатель у нас это все предусмотрел.
0: Друзья, вот, кстати, что касается утомленного состояния, есть еще такая особенность летних поездок, да, вот давайте вспомним, когда мы вот отсюда из Карачаева-Черкесии, например, едем на Черноморское побережье, что мы делаем? Мы в основном едем ночью, да, чтобы не ехать в жару, а вот статистика говорит, что очень сильно снижается концентрация внимания почти до 80% как раз-таки в ночное время, то есть получается ехать гораздо сложнее, концентрация внимания ниже, и показатель тяжести последствий ДТП в полтора раза выше, чем в светлое время суток. Ну и есть вот такая хорошая рекомендация. Порядка 500-700 километров проехали, нужен отдых. Да. 6-8 часов сна.
1: Заранее тоже об этом заботиться, угу, и выбирать места для ночлега, конечно.
0: Ну и регулярные остановки в пути. Несколько часов проехали, остановились 10-15-20 минут, вышли, умылись, съели мороженое, выпили кофе, прогулялись, размялись и продолжаете путь. Хорошо, давайте о безопасности в автомобиле и самого автомобиля поговорим. Все-таки мы делаем больше упор на безопасность в дороге, подготовка, здесь все понятно. Она такая объемная, но в принципе все хорошо, поехали. Что нужно учитывать, отправляясь в дальнюю дорогу, в дальнее автопутешествие?
1: Обязательно все пристегиваемся ремнями безопасности, и водители, и все пассажиры. Вернусь к теме перевозки детей, что дети до 7 лет должны исключительно перевозиться в удерживающих устройствах специальных, которые соответствуют росту и весу ребенка. Детей уже от 7 до 12 лет на заднем сиденье можно перевозить как в детских автокреслах, так и с, ну, уже штатные ремни безопасности можно использовать, конечно же. Вот. Но если, конечно же, в случаях рост ребенка превышает 150 сантиметров. Если же нет, то также пользуемся
0: бустером.
1: Да. Согласно, также, значит, ну, все мы знаем, что согласно статистике, детское кресло сокращает вероятность гибели ребенка более чем на 50%. Соответственно, и вероятность получения тяжелых травм гораздо, значит, ну, на 70%, а использование штатных ремней безопасности взрослыми пассажирами спасает от гибели в ДТП примерно в 70% случаев. То есть получается, что шансы остаться в живых, если мы берем статистику, верим статистическим данным, да, общим мировым, увеличивается почти там, в 2,5 раза.
0: То есть, друзья, пристегнутые и не пристегнутые, шансы выжить даже в серьезном ДТП на 70% выше у человека, который был пристегнут. Да. Поэтому не ленимся. Ну вот про детей хочется, да, сказать. Вы несколько раз уже сказали, да, о том, что дети тепловые удары получают, и тяжело им. Им, конечно, путешествие дается гораздо тяжелее. Да, вначале, может быть, они воодушевленные, счастливые, радостные. Ну, какое-то время проходит, 15-20 минут, полчаса даже час, и все, они начинают скучать. Вот я как водитель-родитель, да, может быть, несколько рекомендаций от себя бы дала, да, запаситесь, пожалуйста, отличный гаджет, который крепится на переднее кресло, да, то есть получается со стороны где сидит ребенок, такие кармашки, в которые можно вкладывать все что угодно, да, какое-то угощение, воду, можно прикрепить планшет, телефон, раскраски, фломастеры, все что угодно, то есть чтобы взрослый водитель не отвлекался, у ребенка все должно быть перед лицом. Захотел порисовать, порисовал, попить, попил, включить гаджет, пожалуйста, все здесь перед лицом, да, вот этот кармашек, который на переднем сиденье висит, да, сзади получается у ребенка все перед лицом. Поэтому позаботьтесь о том, чем будет заниматься ваш ребенок в дороге заранее. Вот. Давайте дальше. Что еще важно напомнить о безопасности в дороге?
1: Вот, ну, обязательно нужно, конечно, маршрут свой спланировать, вот, чтобы тому же самому ребенку, когда он где-то может, ребенок, если он у вас тем более что маленький, может устать в дороге, конечно, ему тоже нужен какой-то отдых, ему нужно какое-то разнообразие, чтобы он где-то мог развлечься элементарно.
0: Остановочка возле какого-то...
1: Походить, угу. Да, какой-нибудь там, не знаю, магазинчик. Вот,
0: заправка, кафе, в конце там, концов, хотя бы просто.
1: Заправки такие строят, что большое пространство, там можно, в принципе, и пройтись, как говорится, где-то может и пробежаться на какой-то определенной зоне, соответственно.
0: То есть, потратив эти 10-15 минут, вы сэкономите и свое спокойствие, да, и сами отдохнете, и ребенку, собственно говоря, хорошо. Что можно еще добавить, дополнить, если...
1: Случается какая-то непредвиденная ситуация на дороге. То есть это касается там поломки автомобиля, либо же вам стало плохо, вот вдруг, да. Конечно, водителю необходимо сразу же выключить аварийную сигнализацию, соответствующий знак выставить аварийной остановки и по возможности переместиться на обочину в безопасном направлении, вот, в безопасном месте. При остановке на трассе в темное время суток необходимо, опять же повторюсь, обязательно надевать световозвращающий жилет, как вам, так и вашим пассажирам, если они выходят выходят с автомобиля в темное время суток.
0: Ну что, вот такие хорошие, важные рекомендации, друзья. Ну и давайте будем продолжать. Кстати, друзья, что касается финансовых моментов, опять же, давайте будем помнить, что связь мобильная не везде и не всегда работает. Сейчас порой даже терминалы, да, на заправках не везде и не всегда срабатывают. Вот такая еще рекомендация: запастись наличными средствами, чтобы не было каких-то неприятных моментов. Вдруг закончился бензин, не срабатывает на заправке мобильная связь, не можете расплатиться картой, поэтому наличку всегда при себе имейте, особенно в путешествии, это тоже очень полезный момент. Хорошо, Заур, мы продолжаем давать рекомендации нашим автопутешественникам, давайте еще какие-то важные моменты проговорим, чтобы люди вспомнили, ну и готовясь в автопутешествие, конечно же, реализовали все эти рекомендации на практике.
1: Обязательно, значит, повторюсь, я проверяем техническое состояние транспорта, это самое важное. И когда садитесь за руль, уже смотрите по своему состоянию, можете ли вы ехать. Если вы находитесь в каком-то болезненном состоянии или в утомленном, лучше, конечно, переждать и поехать уже туда, когда вам будет, станет хорошо, будете в нормальном состоянии. Исключите алкоголь, даже если вы там за сутки там где-то выпили, лишний раз лучше не рисковать, особенно в эту жару, даже если у вас там в крови, скажем, не останется этого алкоголя, чтобы состояние ваше от этого не ухудшалось. Если с вами едут дети, обязательно необходимо, конечно, позаботиться об их, прежде всего, безопасности и о том, чем они будут заниматься в пути. Вот, ну, повторюсь, то, что нужно делать, обязательно остановки, чтобы отдохнуть. Вот, жилеты, чтобы были обязательно световозвращающие у всех участников, значит, дорожное движение, которое у нас в автомобиле передвигаются, состояние транспорта, ну, вот это, чтобы подытожить, да, мы скажем. Вот, ну, и не отвлекайтесь, конечно, на посторонние разговоры в пути обязательно, чтобы вы были предельно внимательны, осторожны, в особенности в ночное, темное время суток. Вот, если работает система навигации, используйте их, конечно, но если у вас их нет, если нет того же навигатора, он не работает, допустим, то можно использовать, как мы сказали уже,
0: бумажные карты. Да, мы вот сейчас улыбаемся, но на самом деле реальность такова, что продажи бумажных карт автомобильных дорог пошли вверх, друзья. Ну и знаете, мы говорили о многих вещах, но все-таки вот о правилах дорожного движения еще раз хочется напомнить. Да, вот давайте вспомним статистику. К сожалению, наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий именно на трассах происходит по вине самих водителей, и причины там всем известны. Это превышение скоростного визового режима, нарушение правил обгона, перестроение, это съезды с дорог, это столкновения. Ну, причины, да, вот, может быть, покажутся банальными, но на самом деле они из года в год одни и те же. Поэтому даже воодушевленные, отправляясь к месту отдыха, не забываем о правилах безопасности, о необходимости соблюдения скоростного режима, о взаимном уважении, о соблюдении других правил дорожного движения, о том, что можно где-то обгонять, где-то нельзя. Оценивайте свои возможности, усилия, ну и, собственно говоря, на это и рассчитывайте. Что еще важно помнить, отправляясь в путешествие долгое и длительное?
1: Конечно же, нужно учитывать погодные условия перед тем, как вы соберетесь в поездку. Заранее, заблаговременно, конечно, нужно посмотреть за прогнозом погоды. И уже исходя из этого, значит, чтобы вы могли под это подстроиться. Вот, и могли, значит, быть готовы к тому, что, возможно, где-то из-за, скажем, тех же осадков, возможно, где-то сильные будут ливневые дожди, возможно, где-то могут и дорогу перекрыть. Вот последние события.
0: Угу. Где-то оползни, сели и так далее. Да? Вот, вот буквально накануне в Архызе в Донбае выпал снег, да, друзья? У нас были сходы грязевых масс на трассу и перекрывали движение, ограничивали в определенный период. Поэтому какой-то минимальный запас теплых вещей, да, той же самой воды на случай непредвиденной даже остановки должен быть. Ну и теплые вещи, какие-то сменные вещи в том числе в комплекте. Следим за прогнозами. Ну и, друзья, кстати, на информационных ресурсах госавтоинспекции МВД Покарачаево-Черкесской Республики, Министерства внутренних дел Покарачаево-Черкесии анонсы вот таких неблагоприятных погодных явлений тоже есть и даются рекомендации водителям. Поэтому, если едете по республике, заглядывайте на эти информресурсы. Я уверена, что коллеги наших дорожных полицейских в других регионах ведут такую же работу. Заглядывайте на их информресурсы в социальных сетях и будьте в курсе событий. Друзья, у нас вот буквально 3 минутки остается до завершения. Еще одна тема, о которой хотелось бы отдельно поговорить. Началось лето, дети наши на отдыхе. Кто-то у бабушки, кто-то сам себе предоставлен. Я уверена, что многие заметили, как много детей стало на дорогах, на улицах, на тротуарах, во дворах и так далее. Многие из них играют, бегают, кто-то на велосипедах, самокатах, гироскутерах и даже электросамокатах. Я очень хочу, чтобы мы еще раз напомнили о детской безопасности и необходимости повысить внимание к нашим маленьким участникам дорожного движения в этот прекрасный летний период.
1: Да, обращаемся прежде всего к нашим взрослым, к родителям, чтобы они на своем личном примере показывали своим детям, как правильно себя вести в тех или иных ситуациях в дорожно-транспортной среде, чтобы они перед тем, как выпустить ребенка своего погулять, чтобы они обязательно с ним провели профилактическую беседу, напомнили ему о том, что играть на проезжей части вблизи нее категорически запрещается, что переходить дорогу необходимо только исключительно в местах, где это разрешается, что перебегать дорогу запрещается категорически в темное время суток, чтобы они обязательно надевали на своих детей одежду световозвращающую, ну, либо же, чтобы были значки всевозможные, стикеры, которые крепятся на одежду, на аксессуары обязательно, ну, и чтобы родители сами перевозили своих детей, опять же, вернемся к этой теме, если они куда-то едут на дорогу, чтобы они обязательно перевозили в специально удерживающих устройствах и пристегивали их ремнями безопасности. И были пристегнуты сами, показывали своим личным примером, как правильно себя вести в тех или иных ситуациях, когда ты выступаешь там, в качестве водителя того же там, на будущее. Да,
0: пешехода. И проговаривать, друзья, как важно это, да, проговаривать. Взрослый знает, и как само собой разумеющееся дело это. Когда ты проговариваешь, ребенок еще раз обращает внимание. Ну и отдельное обращение к родителям взрослых детей, скажем так, подростков, да, сейчас лето, много свободного времени у них и хотят полихачить, да, есть и случаи, когда без спросу берут и автомобили, и мототранспорт, и случаются очень неприятные вещи, поэтому, друзья, давайте помнить, да, что есть ограничения, есть права на право управления транспортными средствами, не зря все это придумано и неспроста, все это обосновано и научно, и на практике, и и кровью написанные правила. Поэтому ограничьте доступ ваших несовершеннолетних детей к ключам от вашего транспортного средства. Это тоже очень важно. Итак, друзья, мы готовимся к путешествиям, к отдыху. Надеюсь, у каждого из наших радиослушателей получится максимум времени этим летом провести где-то в приятных местах, не на работе, да, на отдыхе, на пикниках, в гостях у друзей, знакомых, родственников, в поездках, курортные зоны. Ну и для того, чтобы эти поездки проходили благополучно, мы сегодня дали рекомендации. Они касаются и технического состояния, и подготовки автомобиля, и планирования маршрута, и безопасности внутри автомобиля, и отдыха во время поездок. Очень надеемся, что все эти рекомендации оказались для вас полезными. Заур, давайте подытожим. Пожелаем нашим радиослушателям приятных автомобильных путешествий без ДТП.
1: Да, желаем всем безопасных дорог, соблюдайте правила дорожного движения, напоминайте, постоянно проговаривайте со своими детьми правила дорожного движения, будьте примером для своих детей и сами, конечно же, соблюдайте ПДД всегда и везде.
0: Ну что, друзья, мы завершили наш очередной радиоэфир. На следующей неделе будем говорить о правилах установки газобаллонного оборудования, как это правильно сделать, узаконить и так далее, и так далее. Все ровно через неделю. Ну а сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Реклама на 104,5.
3: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8-928-027-1070.
5: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00. Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
6: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
7: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ о традиционной пище кубанских казаков. Казаки – народ суровый и серьезный, готовить пищу им было некогда, особенно в периоды военных действий. Поэтому высушенные простые лепешки, которые казак, прискакав на пару минут домой, даже не слезая с лошади, снимал со специального гвоздика в сенях, долго оставались самым популярным блюдом на Кубани. Во время походов основу рациона составляли сухари, крупы, мука, сушеная рыба, тарань и пресная вода. Однако время шло, войны утихали, казаки обзаводились женами, семьями, хозяйством. Кубанская хозяюшка вовсю старалась угодить своему хозяину. Наваристый душистый борщ, тонкие хрустящие блинчики, сочный шашлык. Кубанская кухня – это яркий пример смешения кулинарных традиций русских, украинцев и соседей горцев. Самые вкусные и простые блюда из всех национальных кухонь ложились в основу кубанского обеда. Кроме того, казаки очень религиозны и около 200 дней в году соблюдали пост. Отсюда и такое разнообразие постных блюд в кубанской кухне. Свежие овощи и большое количество зелени – вот визитная карточка кубанской кухни. Овощи часто подают целыми или порезанными крупными кусками. Редис, редька, огурцы, помидоры, баклажаны, фасоль, капуста – неотъемлемые элементы кубанской трапезы. Зелень используется не только в качестве приправы, ее подают как самостоятельное блюдо. Это может быть укроп, петрушка, кинза, базилик, салат, эстрагон, зеленый лук, в зависимости от сезона. Закуски готовят из сырых, отварных, маринованных или соленых овощей. Коронное блюдо кубанского стола – борщ. Он пришел в кубанскую кухню из Украины. Первоначально борщом называли похлебку из борщевика. Это растение семейства зонтичных с острыми пористыми листьями. А затем первое блюдо из свеклы, капусты и помидоров. Однако эти компоненты не являются единственными в борще. Каждая хозяйка варит борщ по-своему, добавляя в него мясо, сало, чеснок и еще массу всевозможных продуктов. У каждой хозяйки борщ был неповторимым. Даже у матери и дочери они были не похожи друг на друга. Блюдо это стало настолько популярным на Кубани, что его стали кушать чуть ли не 2-3 раза в день. Отсюда и пошло слово «переборщить», то есть «перейти меру». Готовят борщи в течение всего года. Зимой в основном варят борщи, которые употребляют горячими, а летом предпочтение отдается холодному борщу. Борщ – красивое блюдо. Он имеет, как правило, яркий красноватый цвет. Вкус его кисло-сладкий, что достигается за счет использования лимонного сока, уксуса, кислого свекольного кваса или чуточки сахара. К борщам обычно подают сметану, ватрушки с творогом, пампушки с чесноком, пирожки с мясом. К первым блюдам кубанской кухни относят и шулюм, уху, зеленый борщ и наваристые супы из потрохов, а также суп с галушками. Важную роль играли мучные изделия. Первым делом на стол выставляли поляница – хлеб, который в повседневной жизни был обычной едой, а в дни праздников и торжеств – символом хлебосольства, гостеприимства и прочности семьи. Для каждого торжества выпекали свой каравай, который, соответственно, и оформлялся. Затем хозяйка подавала пирожки, кулебяки с разными начинками, ягодами, фруктами, мясом, рыбой или тыквой. Праздничным пирогом считался мясной, многоярусный курник. На масляной неделе пекли разнообразные блины. Они никогда не надоедают, ведь есть тысячи начинок для блинов. Печень, рис, творог, икра, чернослив. Блинчики могут быть сладкими, постными, из гречневой или кукурузной муки. Любили казаки и мясо, но об этом я расскажу уже в следующем выпуске нашей программы «Моя республика».
ждите на КЧРФМ. До новых радиовстреч!

Доброго вторника, дорогие любимые радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в большой информационный час. Друзья, сегодня наша программа будет разделена на два блока, впрочем, как и всегда. Вначале я расскажу о самых важных, главных и заметных новостях из жизни региона. Конечно же, расскажу о том, что глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики, подвел итоги развития региона в прошлом году, в 2025 году, и обозначил планы и на перспективу. С этого начнем. Ну, а далее, друзья, у нас состоится очередной радиоэфир с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике. Напомним, еженедельно мы встречаемся здесь, в этой эфирной студии, для того, чтобы поднимать, обсуждать, разбирать актуальные темы, которые волнуют всех участников дорожного движения, автомобилистов, пешеходов, пассажиров и так далее. Но сегодня тема действительно актуальная. Мы будем говорить о газобаллонном оборудовании. Так или иначе, хоть раз в жизни автомобилисты задумываются о том, чтобы перейти на газобаллонное оборудование, перейти на газовое топливо. Специалист расскажет, как узаконить такую переделку, что нужно учесть, чтобы не нарушить закон и, конечно же, не подвергать себя и своих пассажиров опасности. Друзья, об этом через несколько минут. Ну а пока информационный новостной блок. Мы начинаем. Итак, друзья, сегодня, во вторник, 9 июня, глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Руководитель региона рассказал о результатах социально-экономического развития республики в 2025 году и ключевых приоритетах на предстоящий период. Свое выступление Рашид Тимрезов начал со слов, что сегодня в условиях серьезных вызовов наша задача обеспечить устойчивость экономики, социальную стабильность и движение вперед. Основой этой работы стали национальные проекты, к реализации которых приступили в 2025 году, следуя стратегическим целям, определенным президентом России Владимиром Путиным. Ну а первой темой, которую затронул глава региона в докладе, стала поддержка военнослужащих. Тимрезов отметил, что сегодня особенно важны сплоченность, взаимная поддержка и уверенность в победе. Он поблагодарил всех, кто участвует в помощи фронту. Органы власти, депутатов, муниципалитеты, волонтеров, бизнес и всех неравнодушных граждан. Он отметил, что мы постоянно на связи с военнослужащими, а с начала специальной военной операции из региона было направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году 730 тонн. За первый квартал текущего года уже 125 тонн. Передается все необходимое. Техника, транспорт, оборудование, средства защиты, медикаменты, обмундирование и строительные материалы. Глава региона уверил, что эта работа будет продолжена. Также в оглашении ежегодного доклада послания глава региона Рашид Тимрезов подчеркнул, что наши военнослужащие должны быть уверены в том, что их родные находятся под надежной защитой. Поддержка семей военнослужащих – безусловный приоритет. Он напомнил, что в республике в дополнение к федеральным действуют 54 меры поддержки от финансовой помощи до медицинского, психологического и правового сопровождения. Эти меры носят системный характер. Мы настроены на бережное и внимательное отношение к судьбам людей. В этой настройке большую практическую помощь оказывают ветераны специальной военной операции. Вместе с тем, совместно с региональным отделением Фонда защитники Отечества было рассмотрено уже более 48 тысяч обращений от ветеранов и их семей. Организована система бесплатной юридической помощи для военнослужащих и их семей. Развивается инфраструктура реабилитации. На базе лечебно-реабилитационного центра в Черкесске был открыт новый корпус для участников СВО с возможностями для экзопротезирования. Также создано специализированное отделение в Центре социального обслуживания. Системную работу усиливает региональный кадровый проект «Герои Карачаева-Черкесии».
Также, выступая с ежегодным докладом посланием, Рашид Тимрезов отметил, что в прошлом году республика сохранила экономическую устойчивость и задала основу для дальнейшего роста. Валовый региональный продукт составил 162,9 миллиарда рублей, увеличился почти на 3%. Несмотря на внешние ограничения, экономика демонстрирует сбалансированную динамику. В сельском хозяйстве, в частности, зафиксирован уверенный рост 108%. За последние 5 лет объем инвестиций без учета федерального бюджета увеличился на 57%, частные инвестиции более чем на 15%. Вместе с тем удерживается исторически низкий уровень регистрируемой безработицы – это 0,4%. Также с момента утверждения модели экономического развития республики, в основе которой прорывные инвестиционные проекты, было привлечено 67 миллиардов рублей инвестиций, создано более 2500 рабочих мест, обеспечено 100% выполнение контрольных показателей. Глава региона поручил правительству обеспечить расширение модели экономического развития региона, включив в нее новые инвестиционные проекты, ориентированные на технологическое развитие и импортозамещение. Друзья, еще больше о тех тезисах, которые озвучил глава региона в докладе послании в наших следующих информационных выпусках. Ну, а мы переходим к другим темам. От Зеленчукского района очередной гуманитарный груз передали 34-й гвардейской мотострелковой бригаде. Глава района Марина Брыкина доставила груз в штаб бригады. В него вошли предметы первой необходимости для быта и специализированное оборудование. Также переданы переносные печи, сделанные жителям станицы Кордоникской Игорем Грицы, и запас питьевой воды. Кроме того, была собрана партия бытовой химии и средства личной гигиены. Накануне в Карачаево-Черкесии награждали социальных работников, которые отмечали свой профессиональный праздник. Специалистов социальных служб со всех районов и городов Карачаево-Черкесии поздравлял заместитель председателя правительства Джанибек Суюнов. Он отметил, что благодаря труду социальных работников тысячи жителей республики получают необходимую помощь, внимание и заботу. Это и наши уважаемые пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны СВО, семьи с детьми и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Лучшим сотрудникам социальных служб вручили почетные грамоты, благодарности Министерства труда и соцзащиты России, правительства и парламента Карачаево-Черкесии. Более 5000 жителей республики присоединились к марафону «Зеленых дел». Он стартовал в День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды. Масштабная эко-акция проходит под эгидой национального проекта «Экологическое благополучие» и в рамках инициативы «Вода России». Продлится она до 12 июня. Проводятся уборки общественных пространств и береговых территорий, высадка деревьев, экологические уроки, лекции и просветительские мероприятия. Слет добровольцев со всего Северного Кавказа проходит в эти дни в Тиберде. Участники будут обмениваться опытом, развивать социальные инициативы и работать над проектами, которые будут помогать преодолевать различные проблемные ситуации на Северном Кавказе. Итак, друзья, слет добровольцев из КФУ в Тиберде, о его итогах в наших ближайших выпусках. Не устаем делиться успехами наших земляков, спортсменов. На этот раз порадовал Амир Выков. Наш земляк стал серебряным призером международного рейтингового турнира по тэквондо Гран-при Рома, который прошел в Италии. В весовой категории до 68 килограммов спортсмен провел 5 поединков и одержал 4 победы над соперниками из Болгарии, США, Южной Кореи и Узбекистана. Амир Выков также заработал рейтинговые очки в мировой рейтинг тэквондо. Его тренирует Рашид Ахмедов. Добавим, что результаты этапов Гран-при будут учитываться при формировании сборной России для подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. У нашего земляка Амира Выкова есть все шансы выступить на этих крупных стартах. Всего за один день в Черкесске стало на 22 молодые семьи больше. Накануне была красивая дата 06.06.2026 года и был настоящий свадебный бум. Только в Черкесске зарегистрировали свои отношения 22 пары. В целом по республике в эту красивую дату зарегистрировано 52 брака.
Ну и завершаем дайджест. На этой неделе Землю накроет серия магнитных бурь. По прогнозам, первые серьезные геомагнитные возмущения начались уже сегодня, продлятся до вечера. Небольшая передышка ожидает нас 10 июня, однако уже 11 и 12 числа прогнозируют наиболее мощные магнитные бури этой недели. Повышенная геомагнитная активность сохранится и 13 июня, а стабилизация магнитосферы ожидается только к 14 июня. Метеочувствительным людям специалисты порекомендовали внимательнее следить за самочувствием и соблюдать режим отдыха. Друзья, мы с вами сейчас отдохнем, буквально 3 минуты на музыкальную паузу, и у нас важный разговор о газобаллонном оборудовании, на транспортных средствах поговорим, что можно, чего нельзя, как узаконить такую переделку и, конечно же, как оформить все документы в нужном порядке. Об этом через несколько минут.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Мы открываем очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике. Меня зовут Анна Гончарова, и хочу напомнить, что в рамках прямого эфира у вас есть возможность не только слушать, но и активно задавать вопросы. Мы ждем их ВКонтакте на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Я все увижу и эксперту в нашей эфирной студии адресую. Друзья, я напомню, что мы еженедельно встречаемся в этой эфирной студии для того, чтобы обсуждать актуальные темы. Вот буквально на минувшей неделе мы говорили о начале сезона автопутешествий, говорили о том, как подготовить автомобиль, как подготовиться к дальней поездке, что учесть. Ну, а сегодня мы будем говорить об установке газобаллонного оборудования. Газового оборудования. Расскажем, как проходит процедура в рамках утвержденных регламентов. Также расскажем о том, почему нельзя пренебрегать официальной процедурой, какие могут быть серьезные последствия. Ну и о том, какие штрафы грозят, тоже в том числе расскажем. Друзья, я хочу представить гостя в нашей эфирной студии. Это заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской республике, подполковник полиции Шамиль Бажов. Здравствуйте, Шамиль.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Тема действительно актуальная, ну и, как показывает практика и ваша непосредственная деятельность, я уверена, что запросы от граждан на установку и оформление газобаллонного оборудования растут. Так ли это?
1: Да, это на самом деле так. Запросы растут. Люди устанавливают газобаллонное оборудование, обращаются за регистрацией.
0: А что, кстати, вот побуждает их? Я думаю, что финансовый, наверное, вопрос в большей степени, потому как, ну, считается вроде, что газовое топливо, оно подешевле, чем бензиновое.
1: Да, конечно же, основная причина – это финансовая составляющая. Рост цен на горючее заставляет людей искать альтернативные источники.
0: Но здесь тоже есть свои издержки. Установка оборудования, покупка этого оборудования, узаконить всю эту процедуру, это тоже стоит денег.
1: Конечно же, безусловно, да, это все стоит денег. И не в каждом случае, наверное, я бы сказал, его выгодно устанавливать.
0: Ну, каждый решает сам для себя, и поэтому мы сегодня будем рассказывать о том, как проходит такая процедура. Давайте, наверное, начнем с того, что такое газовое оборудование или газобаллонное автомобильное оборудование, что это за система, как она работает. Немножечко поясним, начнем вот с такого ликбеза для тех, кто пока еще не в теме.
1: Газобаллонное оборудование – это система, которая ставится параллельно штатной топливной системе. Позволяет сжигать в цилиндрах сжатые и сжиженные газы вместо традиционных бензина или дизельного топлива. Она состоит из специального газового баллона, системы блоков, насосов, трубопроводов, подающих газ в двигатель. То есть то же самое, что бензин. Система также устроена, только для работы на газу.
0: Скажите, пожалуйста, вот доработанные или дооснащенные газовым оборудованием автомобили перестают работать на бензине? Или все-таки это возможность выбирать, да, вид топлива? Вот это, наверное, тоже такой популярный вопрос.
1: Здесь, значит, доработанные автомобили, они становятся двухтопливными, так сказать. Они могут работать как на газу, так и на обычном бензине или дизельном топливе. Соответственно, такая модификация дает водителям дополнительное преимущество, как преодоление более значительного расстояния без дозаправки.
0: Вот, кстати, сейчас очень актуально, да, мы слышали, что в Крыму, в ряде новых российских регионов из-за вражеских атак бывают проблемы с топливом, и здесь как раз вот такой еще один плюс, да, то есть можно и полный бак бензина, и газ заправить, и значительное расстояние преодолеть. Хорошо, какой газ используется для автомобилей?
1: Здесь существует два вида газомоторного топлива, это пропан, бутан и метан, сжатый природный газ. Они отличаются в первую очередь ценой. Если в первом случае пропан порядка в два раза дешевле бензина, то метан почти в три раза дешевле бензина. Но требует более дорогого оборудования, также инфраструктура, то есть
0: заправочные
1: станции. Да, у нас в субъекте, если мне память не изменяет, их 3, поэтому ну, не очень удобно, так сказать.
0: Ну что, друзья, хорошо, что есть альтернатива, каждый выбирает сам для себя. Давайте поговорим о плюсах и минусах установки газобаллонного оборудования. Ну, наверное, начнем с плюсов, это вот та самая экономия, да, вот если мы говорим, что в 2-3 раза дешевле где-то примерно, чем бензин. Самый первый большой плюс установки газобаллонного оборудования – это экономия. Есть ли еще какие-то плюсы?
1: Безусловно, это основной, для чего его устанавливают, один из основных плюсов – это экономия средств на топливо. И точно так же можно сказать, обратить внимание, то, что выбросы вредных веществ в атмосферу при использовании газа намного ниже, чем при сгорании бензина или дизельного топлива.
0: А еще говорят, что если используешь газ, увеличивается ресурс двигателя, свечей и других узлов. Говорят, что более такой щадящий вид топлива, нежели бензин.
1: Да, если правильно эксплуатировать, то ресурс двигателя увеличивается, если при правильной настройке газобаллонного оборудования, если он сгорает правильно, то двигатель служит дольше, чем при эксплуатации на обычном топливе, на бензине.
0: Ну что, такие достаточно жирные плюсы. А что из минусов? Что нужно учитывать, когда принимается решение, ставить или не ставить газ в автомобиль?
1: Минусов хватает, если так посмотреть. Все зависит индивидуально для каждого человека. Это один из минусов – это установка оборудования, она не самая дешевая, скажем так. Далее его это оборудование нужно периодически обслуживать. Его нужно регистрировать в госавтоинспекции. То же самое, что раз в два года в среднем нужно проводить поверку баллона. То есть хватает
0: затрат,
1: да, если это что касается финансовой стороны. Также можно обратить внимание на то, что за счет установки газового баллона уменьшается пространство в автомобиле, да, если он стоит в багажнике, к примеру.
0: Меньше места остается.
1: Уменьшается, да. И, в принципе, я думаю,
0: А еще, знаете, вот я бы хотела добавить, что автомобили с установленным газом нельзя парковать на некоторых подземных парковках, если нет специальной вентиляции. Ну, здесь вопрос чести и совести, наверное, дальше, да? Ответственность.
1: Газ – это такая вещь, все знают, и в быту газ, он есть газ, поэтому если соответствующим образом не вентилируется парковочное место на подземных парковках, то запрещено. Есть специальные таблички, указывающие на это, что запрещено парковать автомобили, которые работают на газу.
0: Что касается стоимости, да, я вот посмотрела в открытых источниках, так скажем, да, в интернет, в Москве это порядка 70 тысяч и выше, до 100 тысяч рублей установка газобаллонного оборудования, в других регионах 30-40 тысяч и так далее. То есть, ну, это десятки тысяч рублей, да, что касается установки газобаллонного оборудования. Хорошо, что касается вообще самой процедуры, мы будем сегодня подробно проговаривать, как она происходит, но нужно понимать, что законодательством установлены и штрафные санкции для нарушителей законодательства. То есть газобаллонное оборудование, его установка в автомобиль – это уже изменение конструкции, да, это переделка.
1: Да, безусловно, это переделка и одна из самых серьезных переделок, которая подлежит обязательной регистрации. Если этого не сделать, то водителю грозит в первом случае штраф, если он не устраняет данное правонарушение, либо не регистрирует, соответственно, дальше санкции ужесточаются при повторном правонарушения, вплоть до прекращения регистрации транспортного средства.
0: Это нужно учитывать, друзья. Хорошо, давайте обратимся к тому, как происходит регистрация вообще газобаллонного оборудования, да, вообще как сама процедура. Вот пришло решение, да, вот гражданин решил все-таки, да, я буду ставить газовое оборудование на свой автомобиль. Что нужно делать? Каков порядок? Да, с чего начинать и какие стадии нужно пройти?
1: Здесь это самое интересное и больше всего вопросов вызывает всегда, с чего начинается и как это все регистрируется. Ну, хотелось бы поэтапно рассказать, что нужно сделать для того, чтобы зарегистрировать, установить и зарегистрировать газобаллонное оборудование. Первое, что должен сделать человек, который его установил, это обратиться в сертификационную лабораторию для получения заключения, так называемой технической экспертизы. Эта бумага подтверждает факт, что на ваш автомобиль можно устанавливать газобаллонное оборудование. То есть такая процедура существует, не на каждый автомобиль можно его установить, поэтому нужно обращаться за заключением определенным.
0: А есть ли в нашей республике такая лаборатория?
1: Лаборатории у нас в республике нет, у нас есть представители лаборатории официальные, которые занимаются выдачей предварительных заключений.
0: Угу. То есть их можно найти, они аккредитованы, да, они головной организации?
1: Росаккредитации, они все находятся в свободном доступе, можно со всеми связываться и...
0: То есть они могут осмотреть автомобили и дать предварительное заключение непосредственно на месте, да, ну, в республике, скажем
1: да, конечно,
0: так.
1: Да.
0: Хорошо. Если заключение получено, да, то есть предварительно установлено, после, что есть такая возможность технической установки
1: после
0: газа.
1: После получения предварительной технической экспертизы, значит, будем называть водитель. Должен собственник транспортного средства, не водитель, собственник, именно тот человек, на которого зарегистрировано, либо по доверенности, должен обратиться в госавтоинспекцию, в отдел технического надзора, где на основании заключения технической экспертизы ему выдадут разрешение на установку данного газобаллонного оборудования, того или иного. Только после этого на транспортное средство устанавливается газобаллонное оборудование. И опять же человек после установки газобаллонного оборудования должен обратиться опять же в эту лабораторию за получением протокола безопасности.
0: То есть получается вот так много стадий, да? То есть да, изначально там изучается возможность, дается разрешение, да, что есть техническая возможность установки. Дальше с этим разрешением направляешься в отдел надзора госавтоинспекции, получаешь разрешение на установку. Далее непосредственно сами монтажные работы. Кто, кстати, может устанавливать такое газобаллонное оборудование? Понятно, что кто-то может скажет, я вот хочу сам сэкономить.
1: Оборудование обязательно должно устанавливаться сертифицированными мастерскими. Установка в кустарных условиях в гаражах — это
0: грубейшее нарушение.
1: Мало того, что нарушение, это может грозить жизни и здоровью водителю и пассажирам, поэтому...
0: А где найти вот такую сертифицированную мастерскую? Кто имеет право на установку такого газового оборудования?
1: Если вы обращали внимание, в республике, в городе в частности, часто, когда по дорогам едете, вы обращаете внимание, видите, что есть реклама «Установка газобаллонного оборудования». Обратиться в любую из данных организаций, просто убедиться в том, что у них есть сертификат на установку, и все.
0: То есть подстраховаться, чтобы просто, получается, и ну, безопасность была, да, и не выкинуть деньги на ветер, чтобы потом не было проблем при дальнейшей установке. То есть этап монтажа пройден, теперь еще раз обращаемся в эту лабораторию, которая дает уже техническое заключение, что оборудование установлено правильно, грамотно и безопасно.
1: Все верно.
0: Угу.

0: каждое транспортное средство, оно индивидуально зависит, легковая, грузовая, автобус и так далее, типа транспортного средства.
1: Угу.
0: Вот, а получив уже весь пакет документов после прохождения технического осмотра, получив диагностическую карту, соответственно, с отметкой, что все исправно, да, и человек уже со всем пакетом документов обращается опять же в госавтоинспекцию, где нужно заполнить заявление о признании изменений соответствующими требованиям безопасности. Далее, рассмотрев заявление и приложенный пакет документов, госавтоинспекция в случае, если все соответствует, выдает свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства внесенными изменениями требованиям безопасности.
1: Сколько может занять такая процедура по времени?
0: Данная процедура, если все своевременно заявитель предоставляет, занимает около 3 дней.
1: Около 3 дней. Ну что, друзья, готовы ли вы на такие приключения, да? Надо оценивать все риски, возможности и так далее, и так далее. Я вот, знаете, еще подсмотрела, что с момента монтажа газобаллонного оборудования машина до момента узаконивания, да, то есть получения документов, машина не может передвигаться по автомобильным дорогам, перемещать ее надо на эвакуаторе, потому что ее параметры не соответствуют прежним, которые зафиксированы в ПТС и СТС, поэтому эксплуатация будет запрещена до момента получения новых документов. Поэтому, друзья, вот такой важный нюанс. Но есть счастливчики, наверное, да, то есть есть транспортные средства, на которых системы газобаллонные установлены с завода, да, для них какая-то процедура предусмотрена или изначально завод-производитель уже в документах указывает все эти моменты?
0: Нет, если транспортное средство вышло с завода с установленным газобаллонным оборудованием, дополнительная регистрация не требуется.
1: Но технически
0: требуется именно на те транспортные средства, которые заводом-изготовителем не предусмотрено было изначально.
1: То есть, получается, это внесение изменений в конструкцию, это надо узаконить, есть процедура, поэтому она достаточно такая кропотливая, скажем, но, в принципе, все возможно при желании. Хорошо, какие документы понадобятся для того, чтобы передвигаться на автомобиле с установленным газобаллонным оборудованием? Какие моменты могут проверять сотрудники госавтоинспекции при остановке транспорта?
0: Здесь прежде чем мы говорить о документах, какие предъявлять сотруднику госавтоинспекции, нужно напомнить еще о том, что после всех процедур, после того, как будет получено свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства в госавтоинспекции, необходимо будет еще в течение 10 дней внести данные сведения в регистрационные документы в РЭО.
1: Да, самое важное мы упустили.
0: Помимо того документа, который выдает технический отдел, на основании этих документов человек обращается в течение 10 дней в регистрационное подразделение, в любое, не имеет значения.
1: То есть можно экстерриториально, да, в каком регионе находится транспортное средство, можно обратиться там.
0: С документом, который он получил на руки, и вносит изменения уже в свидетельство о регистрации транспортного средства. То есть, чтобы просто показывать свидетельство, и не надо лишних пакетов документов.
1: А вот когда в МРЭО обращаются, уже что предоставляют? То есть весь тот пакет, который был собран в МРЭО, в ходе...
0: Нет, в МРЭО обращаются, предоставляют обязательно на осмотр транспортные средства и предъявляют свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства, полученное в госавтоинспекции.
1: Здорово. Итак, то есть, когда уже изменения внесены в ваше ПТС, СТС, тогда уже, собственно говоря, можно спокойно передвигаться по автомобильным дорогам и не переживать. Хорошо, давайте поговорим о сервисном обслуживании, скажем так. Газовая техника, она тоже достаточно бывает капризной, и со временем ей нужно проводить технические исследования. Вы сказали, где-то в среднем раз в 2 года, это уже в обязательном порядке необходима такая процедура. Как часто, да, проводить техобслуживание газового оборудования по закону, и какие могут быть сложности здесь?
0: Здесь, опять же, нельзя забывать о том, что все это безопасность

0: человека, водителя в данном случае и пассажиров. Газобаллонное оборудование в данном случае, если говорить о баллоне, это предмет, состоящий из, ну, будем так, таким языком говорить, металлический предмет, в который помещается газ. То есть, соответственно, он тоже имеет свою степень износа со временем.
1: То есть там химическая реакция все равно будет происходить.
0: И, да? И так далее, да. Чтобы все это исключить разного рода непредвиденные ситуации, у каждого баллона при установке есть свой паспорт, где указана дата последней проверки его и дата следующей. То есть в среднем это один раз в два года.
1: Угу. То есть на самом баллоне, на его документах будет срок следующей проверки?
0: Да, обязательно. Угу. И при следующей проверке уже водитель получает документ с датой уже следующей очередной.
1: Угу. Это как с заменой масла, да? В сервис пригнал, масло поменяли, бирочку дали, когда следующий раз тебя, собственно, ждут. Также с газовым оборудованием. Скажите, пожалуйста, кто проводит вот это техобслуживание? Наверняка вот те же организации, да, которые и устанавливают.
0: Да, есть ряд организаций, у которых есть оборудование для проверки газобаллонного оборудования, у которых есть сертификат и лицензия соответствующая.
1: Угу. Итак, друзья, следить важно за техническим состоянием баллонов. Ну и опять же, да, периодически, даже если срок еще не истек, обязательно обращаемся к техническому состоянию и проверяем целостность узлов и агрегатов, потому что утечка газа очень опасное явление, да, то есть все мы понимаем, что может быть и взрыв, и пожар, и много других неприятных последствий. Хорошо, я посмотрела в интернете, что интересует автовладельцев, какие часто задаваемые вопросы есть по теме установки газобаллонного оборудования. Давайте эти вопросы озвучим. Первый вопрос. Примерно мы уже отвечали на него, но тем не менее, демонтируется ли штатная система питания, бензиновая, да, или дизельная, при установке газобаллонного оборудования? Или все-таки автомобиль будет продолжать работать и на бензине, и на газовом топливе?
0: Нет, штатная система, она остается в любом случае, в этом нет никакой необходимости. Водитель может продолжать одинаково пользоваться как бензином, так и газом в качестве топлива.
1: Есть ли автомобили, на которые нельзя устанавливать газобаллонное оборудование?
0: Таких машин практически, я могу сказать, что нет, потому что сейчас с развитием технологий можно подобрать газобаллонное оборудование под любую систему. Современное оборудование пятого поколения можно устанавливать на самые последние модели автомобилей. Поэтому вопрос будет единственное только в цене монтажа оборудования и самого оборудования.
1: Угу. Нужно ли регистрировать газобаллонное оборудование, которое установлено заводом-производителем?
0: Нет, мы об этом говорили недавно. Касались уже этого вопроса. Они не регистрируются, если транспортное средство после схода с конвейера изначально имеет газобаллонное оборудование, оно уже с завода выходит со соответствующей сертификацией. Если газобаллонное оборудование установлено уже после выпуска с конвейера, то, соответственно, его нужно регистрировать.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, правда ли, что газ опаснее, чем бензин?
0: Здесь не могу ничего по этому поводу сказать, но могу сказать одно, что он даже несколько безопаснее, наверное, чем бензин, так как стенки газового резервуара намного толще, чем у бензобака, и устойчивы к механическим воздействиям. Газ загорается только от открытого огня, а бензин может загореться от сильного нагревания, поэтому двояко.
1: Угу. Ну и чтобы все-таки обезопасить себя, важно еще раз, да, мы напоминаем о том, что газовое оборудование должно быть сертифицировано изначально, оно должно быть установлено у организации, которая имеет лицензию, и сотрудники обучены, все это должно быть проконтролировано, и опять же техническое обслуживание, не забываем о регулярном техническом обслуживании газового оборудования, чтобы избежать вот таких неприятностей неприятных моментов. Все должно быть соблюдено. Здесь ответственность каждого. Насколько может хватить одного баллона газа? Да, мы вот опять финансовые риски взвешиваем. На сколько лет? Бензобак-то в автомобиле вот установлен изначально, его не докупаешь, а вот газовый баллон стоит хороших денег. И насколько его может хватить?
0: Здесь точно так же можно, как и с расходом бензина, да, зависит от таких факторов, как объем двигателя, режим езды, кто как ездит на автомобиле. В среднем при расходе 10 литров газа на 100 километров одного стандартного 50-литрового баллона хватает на 400 километров.
1: Ну, то есть, в общем, есть свои минусы и свои плюсы, о которых мы сказали, да, то есть это и стоимость оборудования значительная, но газовое топливо дешевле, да, здесь и плюс, и минус.
0: Дешевле,
1: экологичность.
0: Да, на порядок дешевле.
1: Ну, многие как раз-таки этот фактор учитывают, но дальше не учитывают, что это все тоже надо обслуживать, это тоже, собственно говоря, стоит денег. Скажите, пожалуйста, вот из вашей практической работы, с какими обращениями, вопросами, замечаниями граждане обращаются к вам? Что бывает непонятно, да, какие разъяснения ваш отдел, отдел надзора госавтоинспекции МВД дает гражданам, да, что вот чаще всего волнует?
0: Здесь я могу сказать, что мы сейчас акцентируем внимание на газобаллонном оборудовании, но я хотел бы отметить, что люди уже знают, люди читают интернет, хотел бы остановиться на том, что любое внесение изменений в конструкцию транспортного средства, это является уже поводом для того, чтобы задуматься о его регистрации. То есть обращаются люди с вопросами, можно ли установить дополнительный топливный бак, там, лебедку, освещение какое-то дополнительное.
1: И так это далее. Любители экстремальной, да, езды. Их у нас тоже много.
0: Здесь же речь идет не только о легковых транспортных средствах. Тут речь идет и о грузовых транспортных средствах, и автобусах, и так далее. Поэтому все, что не предусмотрено заводом-изготовителем, подлежит обязательной регистрации и управлять транспортным средством с самовольным внесением изменений запрещено.
1: Ну и, кстати, друзья, хочется напомнить о том, что регулярно проводятся на дорогах и нашей республики, и страны рейдовые мероприятия. Конструктор, да, по-моему, называется,
0: да,
1: профилактическое мероприятие, которое проводится.
0: Ежегодно проводится, да, профилактическое мероприятие «Конструктор», которое направлено именно на вот такие несанкционированные внесения изменений в конструкцию транспортных средств.
1: Но специалисты уже невооруженным взглядом видят, да, из потока машин можно выделить, да, автомобили с переделками. Ну, газовое оборудование невооруженным глазом не увидишь, но вот те самые фонари, лебедки и так далее, так далее. Дополнительные какие-то моменты, они устанавливаются, водители получают предписания, которые обязывают их устранить, эти моменты, и либо оформить в законном порядке. Давайте еще раз вернемся к теме, о которой мы сегодня говорили, все-таки и газобаллонная оборудование и другие переделки – это внесение изменений в конструкцию транспортного средства, и все это должно быть узаконено. Надо вносить изменения в паспорт технического транспортного средства, оформлять необходимые документы в госавтоинспекции. Начинаем с обращения в лабораторию специальную, которая выдает заключение, далее в отдел надзора госавтоинспекции, далее мастерская. Ну и после этого, после получения всех разрешений и заключений, уже, собственно говоря, вносим изменения в МРЭО ГИБДД. Независимо от территории, да, где вы находитесь, можно сделать это экстерриториально. Ну что, друзья, мы завершаем наш радиоэфир, но и все-таки есть возможность еще раз обратиться ко всем автомобилистам, которые задумываются или уже установили, но не узаконили газобаллонное оборудование. Я обращаюсь к нашему гостю. У него есть возможность в финале нашей радиопередачи обратиться к таким автовладельцам.
0: Что хотелось бы сказать. Помимо того, что все надо регистрировать, я хотел бы еще раз призвать участников дорожного движения взаимному уважению и беречь себя и своих близких.
1: Ну что, друзья, безопасность превыше всего, ведь давайте вспомним о том, что дороже жизни нет ничего. Мы стараемся, конечно, где-то сэкономить, но не забывайте все-таки о том, что цена ошибки может быть очень-очень дорогой. Напомню, что у нас сегодня побывал заместитель начальника отдела надзора Управления госавтоинспекции МВД Покарачаево-Черкесской Республики, подполковник полиции Шамиль Бажев. Спасибо огромное. Ну и, друзья, напомню, что мы встретимся уже в этой эфирной студии ровно через неделю. Мы будем, знаете, о чем говорить? О злостных нарушителях правил дорожного движения, о том, как госавтоинспекция борется с такими нарушителями, злостными нарушителями правил дорожного движения. Об этом ровно через неделю. Ну а сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.

0: и 5.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00.
3: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
5: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

станем, и ближе к ним станем, станем, пока с нами рядом.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 265 888.

Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

0: в Архизе 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусная точка» выходит на рынок Северного Кавказа и планирует открыть первое заведение в Дагестане. Соответствующие переговоры прошли на Петербургском международном экономическом форуме. У компании 980 точек по всей России, и они активно выходят на рынок Северного Кавказа. Власти Дагестана подтвердили, что готовы поддержать инициативу. Ожидается, что точки общепита появятся в крупных городах и туристических локациях. Ингушетия. В Ингушетии в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Одним из ключевых объектов стала автомобильная дорога Сурхахи-Алхасты, где уже завершен ремонт 12 километров дорожного покрытия. На участке установлено 356 дорожных знаков, нанесено 37 тысяч погонных метров разметки, смонтировано 4 тысячи погонных метров барьерного ограждения, а также обновлены тротуары. В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ингушетии планируется обновить 7 дорожных объектов общей протяженностью более 30 километров. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное открытие нового гостиничного комплекса «Идарей», который был создан при грантовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Туристический объект расположен вблизи термальных источников Аушигер. На территории комплекса расположены отдельные коттеджи различной вместимости, предназначенные для семейного и индивидуального отдыха. Полученная субсидия пошла на возведение некапитальных средств размещения. За счет собственных средств были построены бассейн и детский развлекательный комплекс, а также благоустроена территория. Карачаево-Черкесия. Слет добровольцев СКФО проходит в Тиберде. В течение нескольких дней участники будут обмениваться опытом, развивать социальные инициативы, работать над проектами и находить новых единомышленников. Участников ждут тематические площадки и мастер-классы, встречи с экспертами и общественными деятелями, командная работа, обмен опытом и новые идеи для реализации социальных проектов на Северном Кавказе. Северная Осетия. В столице Северной Осетии в конце этого года планируют открыть первый в регионе дворец спорта с площадкой для падл-тенниса. Спортивный объект строится совместно с инвестором. Это будет многофункциональный дворец спорта со своей площадкой для падл-тенниса и тренажерные залы. Дворец спорта сможет принимать не только республиканские и региональные соревнования, но и всероссийские или международные. Ставропольский край. С 9 по 14 июня в городах Кавказских минеральных вод пройдет всероссийский смотр-конкурс и фестиваль военных оркестров Росгвардии «Музыка, Кавказ и блеск военной меди». Участниками фестиваля станут военные оркестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Ростова-на-Дону, Калуги и других городов страны. Запланировано более 80 концертов, парадов и музыкальных шествий. Мероприятия пройдут в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Лермонтовске, а также в станице Ессентукской. Одним из центральных событий программы станет историко-просветительский проект «Исторический музыкальный маршрут». Для посетителей подготовят тематические площадки, посвященные различным периодам российской истории. Чечня. В Грозном продолжается строительство жилого комплекса из 75 таунхаусов, предназначенных для нуждающихся семей и семей участников специальной военной операции. На реализацию проекта региональный общественный фонд имени первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, направил 550 миллионов рублей. Каждый таунхаус будет включать две спальни, детскую комнату и просторный зал. В шаговой доступности от жилого комплекса строятся детский сад и школа. Предусмотрено возведение современного спортивного комплекса. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: «Спартаке 5».
1: ООО «Частная охранная организация «Спартак» срочно набирает лицензированных охранников для охраны объекта, расположенного в черте города. График работы – сутки через трое. Оплата – 2000 рублей в сутки. Подробности по телефонам. 8-928-657-1621 и 8-878-2-21-83-32.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Очередной выпуск радиопередачи с участием представителей госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской республике. Меня зовут Анна Гончарова, и хочу напомнить, что в рамках прямого эфира у вас есть возможность не только слушать, но и активно задавать вопросы. Мы ждем их ВКонтакте на странице нашей радиостанции КЧРФМ. Пишите в личные сообщения или в комментарии под любой из публикаций. Я все увижу и эксперту в нашей эфирной студии адресую. Друзья, я напомню, что мы еженедельно встречаемся в этой эфирной студии для того, чтобы обсуждать актуальные темы. Вот буквально на минувшей неделе мы говорили о начале сезона автопутешествий, говорили о том, как подготовить автомобиль, как подготовиться к дальней поездке, что учесть. Ну, а сегодня мы будем говорить об установке газобаллонного оборудования, газового оборудования. Расскажем, как проходит процедура в рамках утвержденных регламентов. Также расскажем о том, почему нельзя пренебрегать официальной процедурой, какие могут быть серьезные последствия. Ну и о том, какие штрафы грозят, тоже в том числе расскажем. Друзья, я хочу представить гостя в нашей эфирной студии. Это заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесской республике, подполковник полиции Шамиль Бажов. Здравствуйте, Шамиль.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать в нашу эфирную студию. Тема действительно актуальная, ну и, как показывает практика и ваша непосредственная деятельность, я уверена, что запросы от граждан на установку и оформление газобаллонного оборудования растут. Так ли это?
1: Да, это на самом деле так. Запросы растут. Люди устанавливают газобаллонное оборудование, обращаются за регистрацией.
0: А что, кстати, вот побуждает их? Я думаю, что финансовый, наверное, вопрос в большей степени, потому как, ну, считается вроде, что газовое топливо, оно подешевле, чем бензиновое.
1: Да, конечно же, основная причина – это финансовая составляющая. Рост цен на горючее заставляет людей искать альтернативные источники топлива.
0: Но здесь тоже есть свои издержки. Установка оборудования, покупка этого оборудования, узаконить всю эту процедуру, это тоже стоит денег.
1: Конечно же, безусловно, да, это все стоит денег. И не в каждом случае, наверное, я бы сказал, его выгодно устанавливать.
0: Ну, каждый решает сам для себя, и поэтому мы сегодня будем рассказывать о том, как проходит такая процедура. Давайте, наверное, начнем с того, что такое газовое оборудование или газобаллонное автомобильное оборудование, что это за система, как она работает. Немножечко поясним, начнем вот с такого ликбеза для тех, кто пока еще не в теме.
1: Газобаллонное оборудование — это система, которая ставится параллельно штатной топливной системе, позволяет сжигать в цилиндрах сжатые или сжиженные газы вместо традиционных бензина или дизельного топлива. Она состоит из специального газового баллона, системы блоков, насосов, трубопроводов, подающих газ в двигатель. То есть то же самое, что бензин. Система также устроена, только для работы на газу.
0: Скажите, пожалуйста, вот доработанные или дооснащенные газовым оборудованием автомобили перестают работать на бензине? Или все-таки это возможность выбирать, да, вид топлива? Вот это, наверное, тоже такой популярный вопрос.
1: Здесь, значит, доработанные автомобили, они становятся двухтопливными, так сказать. Они могут работать как на газу, так и на обычном бензине или дизельном топливе. Соответственно, такая модификация дает водителям дополнительное преимущество, как преодоление более значительного расстояния без дозаправки.
0: Вот, кстати, сейчас очень актуально, да, мы слышали, что в Крыму, в ряде новых российских регионов из-за вражеских атак бывают проблемы с топливом, и здесь как раз вот такой еще один плюс, да, то есть можно и полный бак бензина, и газ заправить, и значительное расстояние преодолеть. Хорошо, какой газ используется для автомобилей?
1: Здесь существует два вида газомоторного топлива, это пропан-бутан и метан, сжатый природный газ. Они отличаются в первую очередь ценой. Если в первом случае пропан порядка в два раза дешевле бензина, то метан почти в три раза дешевле бензина. Но требует более дорогого оборудования, также инфраструктуры.

0: есть заправочные станции. Да, у нас в субъекте, если мне память не изменяет, их 3, поэтому ну, не очень удобно, так сказать.
1: Ну что, друзья, хорошо, что есть альтернатива, каждый выбирает сам для себя. Давайте поговорим о плюсах и минусах установки газобаллонного оборудования. Ну, наверное, начнем с плюсов, это вот та самая экономия, да, вот если мы говорим, что в 2-3 раза дешевле где-то примерно, чем бензин. Самый первый большой плюс установки газобаллонного оборудования – это экономия. Есть ли еще какие-то плюсы?
0: Безусловно, это основной, для чего его устанавливают, один из основных плюсов – это экономия средств на топливо. И точно так же можно сказать, обратить внимание, то, что выбросы вредных веществ в атмосферу при использовании газа намного ниже, чем при сгорании бензина или дизельного топлива.
1: А еще говорят, что если используешь газ, увеличивается ресурс двигателя, свечей и других узлов. Говорят, что более такой щадящий вид топлива, нежели бензин.
0: Да, если правильно эксплуатировать, то ресурс двигателя увеличивается. Если при правильной настройке газобаллонного оборудования, если он сгорает правильно, то двигатель служит дольше, чем при эксплуатации на обычном топливе, на бензине.
1: Ну что, вот такие достаточно жирные плюсы. А что из минусов? Что нужно учитывать, когда принимается решение, ставить или не ставить газ в автомобиль?
0: Минусов хватает, если так посмотреть. Все зависит индивидуально для каждого человека. Это один из минусов – это установка оборудования. Она не самая дешевая, скажем так. Далее его это оборудование нужно периодически обслуживать. Его нужно регистрировать в госавтоинспекции. То же самое, что раз в 2 года в среднем нужно проводить поверку баллона. То есть хватает
1: затрат,
0: да, если это что касается финансовой стороны. Также можно обратить внимание на то, что за счет установки газового баллона уменьшается пространство в автомобиле, да, если он стоит в багажнике, к примеру.
1: Меньше места остается.
0: Уменьшается, да. И, в принципе, я думаю,
1: А еще, знаете, вот я бы хотела добавить, что автомобили с установленным газом нельзя парковать на некоторых подземных парковках, если нет специальной вентиляции. Ну, здесь вопрос чести и совести, наверное, дальше, да? Ответственность.
0: Газ – это такая вещь, все знают, и в быту газ, он есть газ, поэтому если соответствующим образом не вентилируется парковочное место на подземных парковках, то запрещено. Есть специальные таблички, указывающие на это, что запрещено парковать автомобили, которые работают на газу.
1: Что касается стоимости, да, я вот посмотрела в открытых источниках, так скажем, да, в интернет, в Москве это порядка 70 тысяч и выше, до 100 тысяч рублей установка газобаллонного оборудования, в других регионах 30-40 тысяч и так далее, и так далее. То есть, ну, это десятки тысяч рублей, да, что касается установки газобаллонного оборудования. Хорошо, что касается вообще самой процедуры, мы будем сегодня подробно проговаривать, как она происходит, но нужно понимать, что законодательством установлены и штрафные санкции для нарушителей законодательства. То есть газобаллонное оборудование, его установка в автомобиль – это уже изменение конструкции, да, это переделка.
0: Да, безусловно, это переделка и одна из самых серьезных переделок, которая подлежит обязательной регистрации. Если этого не сделать, то водителю грозит в первом случае штраф, если он не устраняет данное правонарушение, либо не регистрирует. Соответственно, дальше санкции ужесточаются при повторном правонарушении, вплоть до прекращения регистрации транспортного средства.
1: Это нужно учитывать, друзья. Хорошо, давайте обратимся к тому, как происходит регистрация вообще газобаллонного оборудования, да, вообще как сама процедура. Вот пришло решение, да, вот гражданин решил

0: подтверждает факт, что на ваш автомобиль можно устанавливать газобаллонное оборудование. То есть такая процедура существует, не на каждый автомобиль можно его установить, поэтому нужно обращаться за заключением определенным.
1: А есть ли в нашей республике такая лаборатория?
0: Лаборатории у нас в республике нет, у нас есть представители лаборатории официальные, которые занимаются выдачей предварительных заключений.
1: Угу. То есть их можно найти, они аккредитованы, да,
0: они
1: головной организации?
0: Росаккредитации, они все находятся в свободном доступе, можно со всеми связываться. И...
1: То есть они могут осмотреть автомобили и дать предварительное заключение непосредственно на месте, да, ну, в республике, скажем
0: да, конечно,
1: так?
0: Конечно, да.
1: Хорошо. Если заключение получено, да, то есть предварительно установлено, после... что есть такая возможность технической установки
0: после
1: газа?
0: После получения... предварительной технической экспертизы, значит, будем называть водитель. Должен собственник транспортного средства, не водитель, собственник, именно тот человек, на которого зарегистрировано, либо по доверенности, должен обратиться в госавтоинспекцию, в отдел технического надзора, где на основании заключения технической экспертизы ему выдадут разрешение на установку данного газобаллонного оборудования, того или иного. Только после этого на транспортное средство устанавливается газобаллонное оборудование. И опять же человек после установки газобаллонного оборудования должен обратиться опять же в эту лабораторию за получением протокола безопасности.
1: То есть получается вот так много стадий, да? То есть да, изначально там... изучается возможность, дается разрешение, да, что есть техническая возможность установки. Дальше с этим разрешением направляешься в отдел надзора госавтоинспекции, получаешь разрешение на установку. Далее непосредственно сами монтажные работы. Кто, кстати, может устанавливать такое газобаллонное оборудование? Понятно, что кто-то может скажет, я вот хочу сам сэкономить.
0: Газобаллонное оборудование обязательно должно устанавливаться сертифицированными мастерскими. Установка в кустарных условиях в гаражах — это
1: грубейшее нарушение.
0: Мало того, что нарушение, это может грозить жизни и здоровью водителю и пассажирам. Поэтому
1: Где найти вот такую сертифицированную мастерскую? Кто имеет право на установку такого газового оборудования?
0: Если вы обращали внимание, в республике, в городе в частности, часто, когда по дорогам едете, вы обращаете внимание, видите, что есть реклама установки газобаллонного оборудования. Обратиться в любую из данных организаций, просто убедиться в том, что у них есть сертификат на установку, и все.
1: То есть подстраховаться, чтобы просто, получается, и безопасность была, да, и не выкинуть деньги на ветер, чтобы потом не было проблем при дальнейшей установке. То есть этап монтажа пройден, теперь еще раз обращаемся в эту лабораторию, которая дает уже техническое заключение, что оборудование установлено правильно, грамотно и безопасно.
0: Все верно.
1: Угу. Дальше какие шаги?
0: После получения протокола безопасности транспортное средство должно пройти технический осмотр, получить диагностическую карту, где будет произведен осмотр транспортного средства и будут прописаны все изменения, которые внесены в конструкцию транспортного средства.
1: Угу. Где это производится?
0: На пунктах технического осмотра. Республики их хватает, как бы не надо.
1: Но опять же, это финансовые издержки, да?
0: Опять
1: то есть
0: же,
1: есть
0: да,
1: пошлина, установленная за эту процедуру.
0: Пошлина за технический осмотр в размере 500 рублей плюс диагностика на каждое транспортное средство, она индивидуальная, зависит легковая, грузовая, автобус и так далее, от типа транспортного средства.
1: Угу.
0: Вот, получив уже весь пакет документов после прохождения технического осмотра, получив диагностическую карту, соответственно, с отметкой, что все исправно, да, и человек уже со всем пакетом документов обращается опять же в госавтоинспекцию, где нужно заполнить заявление о признании изменений соответствующими требованиям безопасности. Далее, рассмотрев заявление и приложенный пакет документов, госавтоинспекция в случае, если все соответствует, выдает свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства.

0: Сколько может занять такая процедура по времени?
1: Данная процедура, если все своевременно заявитель предоставляет, занимает около 3 дней.
0: Около 3 дней. Ну что, друзья, готовы ли вы на такие приключения, да? Надо оценивать все риски, возможности и так далее, и так далее. Я вот, знаете, еще подсмотрела, что с момента монтажа газобаллонного оборудования машина до момента узаконивания, да, то есть получения документов, машина не может передвигаться по автомобильным дорогам, перемещать ее надо на эвакуаторе, потому что ее параметры не соответствуют прежним, которые зафиксированы в ПТС и СТС, поэтому эксплуатация будет запрещена до момента получения новых документов. Поэтому, друзья, вот такой важный нюанс. Но есть счастливчики, наверное, да, то есть есть транспортные средства, на которых системы газобаллонные установлены с завода, да. Для них какая-то процедура предусмотрена или изначально завод-производитель уже в документах указывает все эти моменты?
1: Нет, если транспортное средство вышло с завода с установленным газобаллонным оборудованием, дополнительная регистрация не требуется.
0: Но
1: требуется именно на те транспортные средства, которые заводом-изготовителем не предусмотрено было изначально.
0: То есть, получается, это внесение изменений в конструкцию, это надо узаконить, есть процедура, поэтому она достаточно такая кропотливая, скажем, но, в принципе, все возможно при желании. Хорошо, какие документы понадобятся для того, чтобы передвигаться на автомобиле с установленным газобаллонным оборудованием? Какие моменты могут проверять сотрудники госавтоинспекции при остановке транспорта?
1: Прежде чем мы говорим о документах, какие предъявлять сотруднику госавтоинспекции, нужно напомнить еще о том, что после всех процедур, после того, как будет получено свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства в госавтоинспекции, необходимо будет еще в течение 10 дней внести данные сведения в регистрационные документы в РЭО.
0: Да, самое важное мы упустили.
1: Помимо того документа, который выдает технический отдел, на основании этих документов человек обращается в течение 10 дней в регистрационное подразделение, в любое, не имеет значения.
0: То есть можно экстерриториально, да, в каком регионе находится транспортное средство, можно обратиться там.
1: С документом, который он получил на руки, и вносит изменения уже в свидетельство о регистрации транспортного средства. То есть, чтобы просто показывать свидетельство и надо лишних пакетов документов.
0: А вот когда в МРЭО обращаются, уже что предоставляют? То есть весь тот пакет, который был собран в МРЭО, в ходе...
1: Нет, в МРЭО обращаются, предоставляют обязательно на осмотр транспортные средства и предъявляют свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства, полученное в госавтоинспекции.
0: Здорово. Итак, то есть, когда уже изменения внесены в ваши ПТС, СТС, тогда уже, собственно говоря, можно спокойно передвигаться по автомобильным дорогам и не переживать. Хорошо, давайте поговорим о сервисном обслуживании, скажем так. Газовая техника, она тоже достаточно бывает капризной, и со временем ей нужно проводить технические исследования. Вы сказали, где-то в среднем раз в 2 года, это уже в обязательном порядке необходима такая процедура. Как часто, да, проводить техобслуживание газового оборудования по закону, и какие могут быть сложности здесь?
1: Здесь, опять же, нельзя забывать о том, что все это безопасность человека, водителя в данном случае и пассажиров. Газобаллонное оборудование в данном случае, если говорить о баллоне, это предмет, состоящий из, ну, будем так, таким языком говорить, металлический предмет, в который помещается газ. То есть, соответственно, он тоже имеет свою степень износа со временем.
0: То есть там химическая реакция все равно будет происходить, да?
1: И так далее, да. Чтобы все это исключить разного рода непредвиденные ситуации, у каждого баллона при установке есть свой паспорт, где указана дата последней поверки его и дата следующей. То есть в среднем это 1 раз в 2 года.
0: То есть на самом баллоне, на его документах будет срок следующей проверки?
1: Да, обязательно. Угу. И при следующей проверке уже водитель получает документ с датой уже следующей очередной.
0: Угу. Это как с заменой масла, да? В сервис пригнал, масло да. поменяли, бирочку дали, когда следующий да, раз тебя, собственно, ждут. Также с газовым оборудованием. Скажите, пожалуйста, кто проводит вот это техобслуживание? Наверняка вот те же организации, да, которые и устанавливают.
1: Да, есть ряд организаций, у которых есть оборудование для проверки газобаллонного оборудования, у которых есть сертификат и лицензия соответствующая.
0: Угу. Итак, друзья, следите, важное, за техническим состоянием баллонов. Ну и опять же, да, периодически, даже если срок еще не истек, обязательно обращаемся к техническому состоянию и проверяем целостность узлов и агрегатов, потому что утечка газа очень опасное явление, да, то есть все мы понимаем, что может быть и взрыв, и пожар, и много других неприятных последствий. Хорошо, я посмотрела в интернете, что интересует автовладельцев, какие часто задаваемые вопросы есть по теме установки газобаллонного оборудования. Давайте эти вопросы озвучим. Первый вопрос. Примерно мы уже отвечали на него, но тем не менее. Демонтируется ли штатная система питания, бензиновая, да, или дизельная, при установке газобаллонного оборудования? Или все-таки автомобиль будет продолжать работать и на бензине, и на газовом топливе?
1: Нет, штатная система, она остается в любом случае. В этом нет никакой необходимости. Водитель может продолжать одинаково пользоваться как бензином, так и газом в качестве топлива.
0: Есть ли автомобили, на которые нельзя устанавливать газобаллонное оборудование?
1: Таких машин практически, я могу сказать, что нет, потому что сейчас с развитием технологий можно подобрать газобаллонное оборудование под любую систему. Современное оборудование пятого поколения можно устанавливать на самые последние модели автомобилей. Поэтому вопрос будет единственное только в цене монтажа оборудования и самого оборудования.
0: Угу. Нужно ли регистрировать газобаллонное оборудование, которое установлено заводом-производителем?
1: Нет, мы об этом говорили недавно. Касались уже этого вопроса. Они не регистрируются, если транспортное средство после схода с конвейера изначально имеет газобаллонное оборудование, оно уже с завода выходит с соответствующей сертификацией. Если газобаллонное оборудование установлено уже после выпуска с конвейера, то, соответственно, его нужно регистрировать.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, правда ли, что газ опаснее, чем бензин?
1: Здесь не могу ничего по этому поводу сказать, но могу сказать одно, что он даже несколько безопаснее, наверное, чем бензин. Так как стенки газового резервуара намного толще, чем у бензобака, и устойчивы к механическим воздействиям. Газ загорается только от открытого огня, а бензин может загореться от сильного нагревания, поэтому двояко.
0: Угу. Ну и чтобы все-таки обезопасить себя, важно еще раз и еще раз, да, мы напоминаем о том, что газовое оборудование должно быть сертифицировано изначально, оно должно быть установлено у организации, которая имеет лицензию, и сотрудники обучены, все это должно быть проконтролировано, и опять же техническое обслуживание, не забываем о регулярном техническом обслуживании газового оборудования, чтобы избежать вот таких неприятных моментов. Все должно быть соблюдено. Здесь ответственность каждого. Насколько может хватить одного баллона газа? Да, мы вот опять финансовые риски взвешиваем. На сколько лет? Бензобак-то в автомобиле вот установлен изначально, его не докупаешь, а вот газовый баллон стоит хороших денег. И насколько его может хватить?
1: Здесь точно так же можно, как и с расходом бензина. Да, зависит от таких факторов, как объем двигателя, режим езды. Кто как ездит на автомобиле. В среднем при расходе 10 литров газа на 100 километров одного стандартного 50-литрового баллона хватает на 400 километров.
0: Ну, то есть, в общем, есть свои минусы и свои плюсы, о которых мы сказали, да, то есть это и стоимость оборудования, значительная, но газовое топливо дешевле, да, здесь и плюс, и минус. Дешевле, экологичность. Да, ну, многие как раз-таки этот фактор учитывают, но дальше не учитывают, что это все тоже надо обслуживать, это тоже, собственно говоря, стоит денег. Скажите, пожалуйста, вот из вашей практической работы, с какими обращениями, вопросами, замечаниями граждане обращаются к вам, что бывает непонятно, да, какие разъяснения ваш отдел, отдел надзора госавтоинспекции МВД дает гражданам, да, что вот чаще всего волнует?
1: Здесь я могу сказать, что мы сейчас акцентируем внимание на газобаллонном оборудовании, но я хотел бы отметить, что люди уже знают, люди читают интернет, хотел бы остановиться на том, что любое внесение изменений в конструкцию транспортного средства, это является уже поводом для того, чтобы задуматься о его регистрации. То есть обращаются люди с вопросами, можно ли установить дополнительный топливный бак, там, лебедку, освещение какое-то дополнительное.
0: Это любители экстремальной езды. Их у нас тоже много.
1: Здесь же речь идет не только о легковых транспортных средствах. Тут речь идет и о грузовых транспортных средствах, и автобусах, и так далее. Поэтому все, что не предусмотрено заводом-изготовителем, подлежит обязательной регистрации и управлять транспортным средством с самого внесения изменений запрещено.
0: Ну и, кстати, друзья, хочется напомнить о том, что регулярно проводятся на дорогах и нашей республики, и страны рейдовые мероприятия. Конструктор, да, по-моему, называется, да, профилактическое мероприятие, которое проводится.
1: Ежегодно проводится, да, профилактическое мероприятие «Конструктор», которое направлено именно на вот такие несанкционированные внесение изменений в конструкцию транспортных средств.
0: Но специалисты уже невооруженным взглядом видят, да, из потока машин можно выделить, да, автомобили с переделками. Ну, газовое оборудование невооруженным глазом не увидишь, но вот те самые фонари, лебедки и так далее, дополнительные какие-то моменты, они устанавливаются, водители получают предписания, которые обязывают их устранить, эти моменты, и либо оформить в законном порядке. Давайте еще раз вернемся к теме, о которой мы сегодня говорили, все-таки и газобаллонное оборудование и другие переделки, это внесение изменений в конструкцию транспортного средства, и все это должно быть узаконено. Надо вносить изменения в паспорт технического транспортного средства, оформлять необходимые документы в госавтоинспекции. Начинаем с обращения в лабораторию специальную, которая выдает заключение, далее в отдел надзора госавтоинспекции, далее в мастерская. Ну и после этого, после получения всех разрешений и заключений, уже, собственно говоря, вносим изменения в МРЭО ГИБДД. Независимо от территории, да, где вы находитесь, можно сделать это экстерриториально. Ну что, друзья, мы завершаем наш радиоэфир, но и все-таки есть возможность еще раз обратиться ко всем автомобилистам, которые задумываются или уже установили, но не узаконили газобаллонное оборудование. Я обращаюсь к нашему гостю. У него есть возможность в финале нашей радиопередачи обратиться к таким автовладельцам.
1: Что хотелось бы сказать. Помимо того, что все надо регистрировать, я хотел бы еще раз призвать участников дорожного движения взаимному уважению и беречь себя и своих близких.
0: Ну что, друзья, безопасность превыше всего, ведь давайте вспомним о том, что дороже жизни нет ничего. Мы стараемся, конечно, где-то сэкономить, но не забывайте все-таки о том, что цена ошибки может быть очень-очень дорогой. Напомню, что у нас сегодня побывал заместитель начальника отдела надзора управления госавтоинспекции МВД Карачаево-Черкесской Республики, подполковник полиции Шамиль Бажев. Спасибо огромное. Ну а сегодня все. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104.5.
3: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс-банк», «Хоум-кредит», «ОТП-банк», «МТС-банк», «Тинькофф-банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21 15 19.
4: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 200. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Домбае 17:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Руководитель региона рассказал о результатах работы за 2025 год, ключевых достижениях и тех задачах, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие республики. Он отметил, что сегодня в условиях серьезных вызовов наша задача – обеспечить устойчивость экономики, социальную стабильность и движение вперед. Основой этой работы стали национальные проекты, к реализации которых приступили в 2025 году, следуя стратегическим целям, определенным президентом России Владимиром Путиным. Удалось сохранить устойчивые позиции и положительную динамику практически во всех ключевых сферах. Главным ориентиром работы были и остаются интересы жителей республики, их благополучие и комфорт. Остаются проблемные вопросы – водоснабжение, модернизация ЖКХ, обращение с ТКО, ремонт некоторых объектов социальной инфраструктуры. Все эти задачи будут последовательно решаться. Первой темой, затронутой в докладе главы региона, стала поддержка военнослужащих. Тимрезов поблагодарил всех, кто участвует в помощи фронту – органы власти, депутатов, муниципалитеты, волонтеров, бизнес и неравнодушных граждан. С начала специальной военной операции направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году 730 тонн. За первый квартал текущего года уже 125 тонн. Передаем все необходимое – технику, транспорт, оборудование, средства защиты, медикаменты, обмундирование и строительные материалы. Эта работа будет продолжена. Выступая с ежегодным докладом-посланием, Тимрезов отметил, что в прошлом году республика сохранила устойчивость экономики и задала основу для дальнейшего роста. Валовый региональный продукт увеличился на 3%. За последние 5 лет объем инвестиций без учета федерального бюджета увеличился на 57%. Частные инвестиции более чем на 15%. Удержан исторически низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%. С момента утверждения модели экономического развития республики, в основе которой прорывные инвестиционные проекты, привлечено 67 миллиардов рублей. Создано более 2500 рабочих мест. Тимрезов поручил правительству расширить модель экономического развития, включив в нее новые инвестиционные проекты, ориентированные на технологическое развитие и импортозамещение.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: «Сказки 5».
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Путь к стабильному будущему по итогам Петербургского международного экономического форума. Будем работать все вместе на благо города. Мэр города Черкесска отчитался за деятельность муниципалитета в прошлом году. Семьи и ветераны СВО в приоритете. Что решали на очередной сессии парламента Карачаева-Черкесии. Чтобы полезное стало интересным, избирком республики провел образовательную экскурсию для детей. Увидеть за словом целый мир. В Карачаевске прошла Всероссийская языковая конференция. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской Республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская Республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8-918-719-44-00.
2: Начало регистрации 9:00. Возрастное ограничение 6+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

0: говорю, скрипач не нужен. Вот результат.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 10 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25. Малооблачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Донбай ночью плюс 8, днем до плюс 20 градусов, небольшая облачность. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 20. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Продается земельный участок в собственности под индивидуальное жилищное строительство площадью 18 соток. В новом микрорайоне при въезде в город Усть-Джигута со стороны Черкесска по федеральной трассе. В связи со срочностью цена снижена. Обращаться по телефону 8 988 613 95 44.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: В Зеленчукской 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Руководитель региона рассказал о результатах работы за 2025 год, ключевых достижениях и тех задачах, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие республики. Он отметил, что сегодня в условиях серьезных вызовов наша задача – обеспечить устойчивость экономики, социальную стабильность и движение вперед. Основой этой работы стали национальные проекты, к реализации которых приступили в 2025 году, следуя стратегическим целям, определенным президентом России Владимиром Путиным. Удалось сохранить устойчивые позиции и положительную динамику практически во всех ключевых сферах. Главным ориентиром работы были и остаются интересы жителей республики, их благополучие и комфорт. Остаются проблемные вопросы – водоснабжение, модернизация ЖКХ, обращение с ТКО, ремонт некоторых объектов социальной инфраструктуры. Все эти задачи будут последовательно решаться. Первой темой, затронутой в докладе главы региона, стала поддержка военнослужащих. Тимрезов поблагодарил всех, кто участвует в помощи фронту – органы власти, депутатов, муниципалитеты, волонтеров, бизнес и неравнодушных граждан. С начала специальной военной операции направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году 730 тонн. За первый квартал текущего года уже 125 тонн. Передаем все необходимое – технику, транспорт, оборудование, средства защиты, медикаменты, обмундирование и строительные материалы. Эта работа будет продолжена. Выступая с ежегодным докладом-посланием, Тимрезов отметил, что в прошлом году республика сохранила устойчивость экономики и задала основу для дальнейшего роста. Валовый региональный продукт увеличился на 3%. За последние 5 лет объем инвестиций без учета федерального бюджета увеличился на 57%. Частные инвестиции более чем на 15%. Удержан исторически низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%. С момента утверждения модели экономического развития республики, в основе которой прорывные инвестиционные проекты, привлечено 67 миллиардов рублей. Создано более 2500 рабочих мест. Тимрезов поручил правительству расширить модель экономического развития, включив в нее новые инвестиционные проекты, ориентированные на технологическое развитие и импортозамещение.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Маяки 5.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
5: Фирма «Август» приглашает аграриев Карачаево-Черкесской республики на семинар «День поля-2026». В программе «Полевая практика и визуализация систем защиты основных сельскохозяйственных культур с использованием инновационных продуктов компании» на территории «Абаза Агро». Ждем вас 25 июня по адресу: Карачаево-Черкесская республика, город Черкесск, улица Набережная, 54, ресторан «Старый замок». Телефон для справок 8 918 719 44 00. Начало регистрации 9.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 10 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25. Малооблачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20 градусов, небольшая облачность. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 20. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Учкикене 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Руководитель региона рассказал о результатах работы за 2025 год, ключевых достижениях и тех задачах, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие республики. Он отметил, что сегодня в условиях серьезных вызовов наша задача – обеспечить устойчивость экономики, социальную стабильность и движение вперед. Основой этой работы стали национальные проекты, к реализации которых приступили в 2025 году, следуя стратегическим целям, определенным президентом России Владимиром Путиным. Удалось сохранить устойчивые позиции и положительную динамику практически во всех ключевых сферах. Главным ориентиром работы были и остаются интересы жителей республики, их благополучие и комфорт. Остаются проблемные вопросы – водоснабжение, модернизация ЖКХ, обращение с ТКО, ремонт некоторых объектов социальной инфраструктуры. Все эти задачи будут последовательно решаться. Первой темой, затронутой в докладе главы региона, стала поддержка военнослужащих. Тимрезов поблагодарил всех, кто участвует в помощи фронту – органы власти, депутатов, муниципалитеты, волонтеров, бизнес и неравнодушных граждан. С начала специальной военной операции направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году 730 тонн. За первый квартал текущего года уже 125 тонн. Передаем все необходимое – технику, транспорт, оборудование, средства защиты, медикаменты, обмундирование и строительные материалы. Эта работа будет продолжена. Выступая с ежегодным докладом-посланием, Тимрезов отметил, что в прошлом году республика сохранила устойчивость экономики и задала основу для дальнейшего роста. Валовый региональный продукт увеличился на 3%. За последние 5 лет объем инвестиций без учета федерального бюджета увеличился на 57%. Частные инвестиции более чем на 15%. Удержан исторически низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%. С момента утверждения модели экономического развития республики, в основе которой прорывные инвестиционные проекты, привлечено 67 миллиардов рублей. Создано более 2500 рабочих мест. Тимрезов поручил правительству расширить модель экономического развития, включив в нее новые инвестиционные проекты, ориентированные на технологическое развитие и импортозамещение. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи. Достойное и гарантированное денежное довольствие. Жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружение. Помимо федеральных мер поддержки, предусмотрены и региональные, практически во всех сферах, адресная работа с семьями, единовременная выплата при заключении контракта до 2 300 000 рублей, выплаты в год свыше 5 миллионов рублей. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

0: Да, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 10 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25. Малооблачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20 градусов, небольшая облачность. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 20. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Магазин «Свет Плюс» предлагает широчайший ассортимент качественных электромонтажных и установочных материалов, огромный выбор кабеля и провода по привлекательным ценам специально для вас. Помимо этого, мы предлагаем богатый выбор электроинструментов, бензо- и аккумуляторных устройств. Принимаем онлайн-заказы на всю продукцию. Специальная новость для электриков – индивидуальная скидка при покупке товаров в нашем магазине. Ждем вас ежедневно по адресу Октябрьская, 347. Телефон 8 928 027 1070.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
3: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
4: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я начну рассказ о традиционной пище кубанских казаков. Казаки – народ суровый и серьезный, готовить пищу им было некогда, особенно в периоды военных действий. Поэтому высушенные простые лепешки, которые казак, прискакав на пару минут домой, даже не слезая с лошади, снимал со специального гвоздика в сенях, долго оставались самым популярным блюдом на Кубани. Во время походов основу рациона составляли сухари, крупы, мука, сушеная рыба, тарань и пресная вода. Однако время шло, войны утихали, казаки обзаводились женами, семьями, хозяйством. Кубанская хозяюшка вовсю старалась угодить своему хозяину. Наваристый душистый борщ, тонкие хрустящие блинчики, сочный шашлык. Кубанская кухня – это яркий пример смешения кулинарных традиций русских, украинцев и соседей горцев. Самые вкусные и простые блюда из всех национальных кухонь ложились в основу кубанского обеда. Кроме того, казаки очень религиозны и около 200 дней в году соблюдали пост. Отсюда и такое разнообразие постных блюд в кубанской кухне. Свежие овощи и большое количество зелени – вот визитная карточка кубанской кухни. Овощи часто подают целыми или порезанными крупными кусками. Редис, редька, огурцы, помидоры, баклажаны, фасоль, капуста – неотъемлемые элементы кубанской трапезы. Зелень используется не только в качестве приправы, ее подают как самостоятельное блюдо. Это может быть укроп, петрушка, кинза, базилик, салат, эстрагон, зеленый лук, в зависимости от сезона. Закуски готовят из сырых, отварных, маринованных или соленых овощей. Коронное блюдо кубанского стола – борщ. Он пришел в кубанскую кухню из Украины. Первоначально борщом называли похлебку из борщевика. Это растение семейства зонтичных с острыми пористыми листьями. А затем первое блюдо из свеклы, капусты и помидоров. Однако эти компоненты не являются единственными в борще. Каждая хозяйка варит борщ по-своему, добавляя в него мясо, сало, чеснок и еще массу всевозможных продуктов. У каждой хозяйки борщ был неповторимым. Даже у матери и дочери они были не похожи друг на друга. Блюдо это стало настолько популярным на Кубани, что его стали кушать чуть ли не 2-3 раза в день. Отсюда и пошло слово «переборщить», то есть «перейти меру». Готовят борщи в течение всего года. Зимой в основном варят борщи, которые употребляют горячими, а летом предпочтение отдается холодному борщу. Борщ – красивое блюдо. Он имеет, как правило, яркий красноватый цвет. Вкус его кисло-сладкий, что достигается за счет использования лимонного сока, уксуса, кислого свекольного кваса или чуточки сахара. К борщам обычно подают сметану, ватрушки с творогом, пампушки с чесноком, пирожки с мясом. К первым блюдам кубанской кухни относят и шулюм, уху, зеленый борщ и наваристые супы из потрохов, а также суп с галушками. Важную роль играли мучные изделия. Первым делом на стол выставляли поляница – хлеб, который в повседневной жизни был обычной едой, а в дни праздников и торжеств – символом хлебосольства, гостеприимства и прочности семьи. Для каждого торжества выпекали свой каравай, который, соответственно, и оформлялся. Затем хозяйка подавала пирожки, кулебяки с разными начинками, ягодами, фруктами, мясом, рыбой или тыквой. Праздничным пирогом считался мясной, многоярусный курник. На масляной неделе пекли разнообразные блины. Они никогда не надоедают, ведь есть тысячи начинок для блинов. Печень, рис, творог, икра, чернослив. Блинчики могут быть сладкими, постными, из гречневой или кукурузной муки. Любили казаки и мясо, но об этом я расскажу уже в следующем выпуске нашей программы «Моя республика».
ждите на КЧРФМ. До новых радиовстреч!

0: Телефон регионной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Путь к стабильному будущему по итогам Петербургского международного экономического форума. Будем работать все вместе на благо города. Мэр города Черкесска отчитался за деятельность муниципалитета в прошлом году. Семьи и ветераны СВО в приоритете. Что решали на очередной сессии парламента Карачаева-Черкесии. Чтобы полезное стало интересным, избирком республики провел образовательную экскурсию для детей. Увидеть за словом целый мир. В Карачаевске прошла Всероссийская языковая конференция. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Тиберде, 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусная точка» выходит на рынок Северного Кавказа и планирует открыть первое заведение в Дагестане. Соответствующие переговоры прошли на Петербургском международном экономическом форуме. У компании 980 точек по всей России, и они активно выходят на рынок Северного Кавказа. Власти Дагестана подтвердили, что готовы поддержать инициативу. Ожидается, что точки общепита появятся в крупных городах и туристических локациях. Ингушетия. В Ингушетии в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается комплексное обновление дорожной инфраструктуры. Одним из ключевых объектов стала автомобильная дорога Сурхахи-Алхасты, где уже завершен ремонт 12 километров дорожного покрытия. На участке установлено 356 дорожных знаков, нанесено 37 тысяч погонных метров разметки, смонтировано 4 тысячи погонных метров барьерного ограждения, а также обновлены тротуары. В текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Ингушетии планируется обновить 7 дорожных объектов общей протяженностью более 30 километров. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарии состоялось торжественное открытие нового гостиничного комплекса «Идарей», который был создан при грантовой поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Туристический объект расположен вблизи термальных источников Аушигер. На территории комплекса расположены отдельные коттеджи различной вместимости, предназначенные для семейного и индивидуального отдыха. Полученная субсидия пошла на возведение некапитальных средств размещения. За счет собственных средств были построены бассейн и детский развлекательный комплекс, а также благоустроена территория. Карачаево-Черкесия. Слет добровольцев СКФО проходит в Тиберде. В течение нескольких дней участники будут обмениваться опытом, развивать социальные инициативы, работать над проектами и находить новых единомышленников. Участников ждут тематические площадки и мастер-классы, встречи с экспертами и общественными деятелями, командная работа, обмен опытом и новые идеи для реализации социальных проектов на Северном Кавказе. Северная Осетия. В столице Северной Осетии в конце этого года планируют открыть первый в регионе дворец спорта с площадкой для падл-тенниса. Спортивный объект строится совместно с инвестором. Это будет многофункциональный дворец спорта со своей площадкой для падл-тенниса и тренажерные залы. Дворец спорта сможет принимать не только республиканские и региональные соревнования, но и всероссийские или международные. Ставропольский край. С 9 по 14 июня в городах Кавказских минеральных вод пройдет всероссийский смотр-конкурс и фестиваль военных оркестров Росгвардии «Музыка, Кавказ и блеск военной меди». Участниками фестиваля станут военные оркестры из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Ростова-на-Дону, Калуги и других городов страны. Запланировано более 80 концертов, парадов и музыкальных шествий. Мероприятия пройдут в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Лермонтове, а также в станице Ессентукской. Одним из центральных событий программы станет историко-просветительский проект «Исторический музыкальный маршрут». Для посетителей подготовят тематические площадки, посвященные различным периодам российской истории. Чечня. В Грозном продолжается строительство жилого комплекса из 75 таунхаусов, предназначенных для нуждающихся семей и семей участников специальной военной операции. На реализацию проекта региональный общественный фонд имени первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, направил 550 миллионов рублей. Каждый таунхаус будет включать две спальни, детскую комнату и просторный зал. В шаговой доступности от жилого комплекса строятся детский сад и школа. Предусмотрено возведение современного спортивного комплекса. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 104 и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 10 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25. Малооблачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20 градусов, небольшая облачность. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 20. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: «Ставки 5».
1: Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тиньков Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга. Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21-15-19.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер компании «Транснаб» предлагают широкий выбор летних автошин и дисков нового поступления по выгодным ценам. В наличии большие размеры от брендовых производителей на внедорожники и кроссоверы. Возможен кредит от «Ренессанс Банк», «Хоум Кредит», «ОТП Банк», «МТС Банк», «Тинькофф Банк». Наши адреса: бизнес-центр, город Черкесск, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга». Телефон 27-01-75. Автолидер, город Черкесск, Пятигорское шоссе, 13Г. Телефон 21 15 19.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Виноградной, 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Руководитель региона рассказал о результатах работы за 2025 год, ключевых достижениях и тех задачах, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие республики. Он отметил, что сегодня в условиях серьезных вызовов наша задача – обеспечить устойчивость экономики, социальную стабильность и движение вперед. Основой этой работы стали национальные проекты, к реализации которых приступили в 2025 году, следуя стратегическим целям, определенным президентом России Владимиром Путиным. Удалось сохранить устойчивые позиции и положительную динамику практически во всех ключевых сферах. Главным ориентиром работы были и остаются интересы жителей республики, их благополучие и комфорт. Остаются проблемные вопросы – водоснабжение, модернизация ЖКХ, обращение с ТКО, ремонт некоторых объектов социальной инфраструктуры. Все эти задачи будут последовательно решаться. Первой темой, затронутой в докладе главы региона, стала поддержка военнослужащих. Тимрезов поблагодарил всех, кто участвует в помощи фронту – органы власти, депутатов, муниципалитеты, волонтеров, бизнес и неравнодушных граждан. С начала специальной военной операции направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году 730 тонн. За первый квартал текущего года уже 125 тонн. Передаем все необходимое – технику, транспорт, оборудование, средства защиты, медикаменты, обмундирование и строительные материалы. Эта работа будет продолжена. Выступая с ежегодным докладом-посланием, Тимрезов отметил, что в прошлом году республика сохранила устойчивость экономики и задала основу для дальнейшего роста. Валовый региональный продукт увеличился на 3%. За последние 5 лет объем инвестиций без учета федерального бюджета увеличился на 57%. Частные инвестиции более чем на 15%. Удержан исторически низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%. С момента утверждения модели экономического развития республики, в основе которой прорывные инвестиционные проекты, привлечено 67 миллиардов рублей. Создано более 2500 рабочих мест. Тимрезов поручил правительству расширить модель экономического развития, включив в нее новые инвестиционные проекты, ориентированные на технологическое развитие и импортозамещение. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Путь к стабильному будущему по итогам Петербургского международного экономического форума. Будем работать все вместе на благо города. Мэр города Черкесска отчитался за деятельность муниципалитета в прошлом году. Семьи и ветераны СВО в приоритете. Что решали на очередной сессии парламента Карачаева-Черкесии. Чтобы полезное стало интересным, избирком республики провел образовательную экскурсию для детей. Увидеть за словом целый мир. В Карачаевске прошла Всероссийская языковая конференция. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 10 июня в Черкесске в ночные часы плюс 11, днем до плюс 25. Малооблачно, возможен небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 9, днем до плюс 22. Облачно, ожидается дождь, гроза. В Домбае ночью плюс 8, днем до плюс 20 градусов, небольшая облачность. В Архызе ночью плюс 6, днем до плюс 20. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Домбае 3.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов выступил с ежегодным докладом-посланием Народному собранию республики. Руководитель региона рассказал о результатах работы за 2025 год, ключевых достижениях и тех задачах, от решения которых будет зависеть дальнейшее развитие республики. Он отметил, что сегодня в условиях серьезных вызовов наша задача обеспечить устойчивость экономики, социальную стабильность и движение вперед. Основой этой работы стали национальные проекты, к реализации которых приступили в 2025 году, следуя стратегическим целям, определенным президентом России Владимиром Путиным. Удалось сохранить устойчивые позиции и положительную динамику практически во всех ключевых сферах. Главным ориентиром работы были и остаются интересы жителей республики, их благополучие и комфорт. Остаются проблемные вопросы – водоснабжение, модернизация ЖКХ, обращение с ТКО, ремонт некоторых объектов социальной инфраструктуры. Все эти задачи будут последовательно решаться. Первой темой, затронутой в докладе главы региона, стала поддержка военнослужащих. Тимрезов поблагодарил всех, кто участвует в помощи фронту – органы власти, депутатов, муниципалитеты, волонтеров, бизнес и неравнодушных граждан. С начала специальной военной операции направлено более 2000 тонн гуманитарной помощи. В 2025 году 730 тонн. За первый квартал текущего года уже 125 тонн. Передаем все необходимое – технику, транспорт, оборудование, средства защиты, медикаменты, обмундирование и строительные материалы. Эта работа будет продолжена. Выступая с ежегодным докладом-посланием, Тимрезов отметил, что в прошлом году республика сохранила устойчивость экономики и задала основу для дальнейшего роста. Валовый региональный продукт увеличился на 3%. За последние 5 лет объем инвестиций без учета федерального бюджета увеличился на 57%. Частные инвестиции более чем на 15%. Удержан исторически низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,4%. С момента утверждения модели экономического развития республики, в основе которой прорывные инвестиционные проекты, привлечено 67 миллиардов рублей. Создано более 2500 рабочих мест. Тимрезов поручил правительству расширить модель экономического развития, включив в нее новые инвестиционные проекты, ориентированные на технологическое развитие и импорт.